0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: обратились к своему кредитору и в МФЦ.
1: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55», 35-33-34, 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич, ОГРН
2: 56-51-28-716. Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
8: Телефон рекламной службы 53 42 80.
9: Ваня!

0: Радио «Фаня». Ближе и роднее.
1: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.
1: На часах, но...

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
3: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Но без...
4: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
5: Имеют по противопоказаниям, требуется консультация специалиста.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3. Три восьмерки!
7: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
8: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
9: Шубы! Шубкин дом! На Маркса 8!
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня.

что у меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: радио «Ваня». Ближе и роднее. Радио «Ваня». Новости.
1: Минздрав предложил разрешить хирургам оказывать помощь в машинах скорой. Мошенники ищут в социальных сетях жертв фотографии покупок и геопозиции. С октября в России вступят в силу новые правила и законы. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Порядок работы хирурга в России может измениться с 1 января 2027 года. Врачам хотят дать возможность оказывать помощь за территорией больницы и в машинах скорой помощи. Это следует из проекта приказа Минздрава, с которым ознакомилась РИА Новости. Согласно нововведением, хирургов смогут привлекать к работе вне медицинской организации по месту вызова бригады скорой, а также транспортном средстве при медицинской эвакуации. Кроме того, медицинская помощь по профилю хирургия будет оказываться в том числе в виде паллиативной медицинской помощи. На должность врача-хирурга назначается специалист, соответствующий квалификационным требованиям по специальности хирургия, говорится в материале. Кроме того, ранее ведомство утвердило новые методические рекомендации по проведению репродуктивной диспансеризации. В них содержится необходимое обследование и советы для будущих родителей, а также перечисленные риски, снижающие шансы на успешную беременность. Мошенники начали изучать в сети информацию о покупках своих потенциальных жертв. Об этом говорится в материалах МВД, которые публикуют РИА Новости. Авторы материала отмечают, что злоумышленники намеренно ищут фотографии с покупками, посты с геопозицией, друзей и информацию о работе, чтобы позже разработать наиболее правдоподобную схему обмана, нацеленную на конкретного человека. В ведомстве заявили, что подобные сценарии наиболее опасны. Для защиты от продуманных схем обмана в МВД посоветовали не афишировать в соцсетях геопозиции и не публиковать фотографии покупок. Также мошенники придумали новую схему обмана россиян с обратным звонком. Аферисты предлагают гражданам подключить услугу уведомления об атаке беспилотных летательных аппаратов через фейковые сайты, а затем присылают сообщение о взломе личного кабинета на госуслугах и предлагают перезвонить на горячую линию, чтобы восстановить доступ. С октября в России начнут действовать сразу несколько изменений, которые затронут коммунальные платежи, кредиты и поездки. Тарифы на услуги ЖКХ проиндексируют, при этом размер повышения будет отличаться в зависимости от региона. Изменятся и условия семейной ипотеки. Ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и места проживания семьи. Новые ограничения появятся и для микрозаймов. МФО не смогут выдавать третий заем стоимостью выше 200% годовых, если два предыдущих еще не погашены. Помимо этого, на 9,2% вырастут тарифы на проезд в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
3: Доставка на работу и обратно.
2: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Фа-фа-фаротека.
6: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
7: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Алло.
8: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Я хочу лететь еще выше, чтоб не задеть города крыши.
1: Я хочу быть еще ближе.
0: Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
11: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт». Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт». Только качественные автомобили. 38 05 28.
12: Телефон рекламной службы 53-42-80.
13: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
14: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
15: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство – гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Школьная дискотека. Дискотека. Фабрика звезд. Латино Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
17: 12+.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионеров предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Аналитики вычислили регионы с самой доступной ипотекой. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости, аферисты обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить разовую праздничную выплату или компенсацию за неиспользованные путевки. Чтобы якобы получить деньги без посещения МФЦ, человека просят назвать номер банковской карты, код с ее обратной стороны и пароль из СМС. Специалисты же напоминают, настоящие сотрудники социальных служб никогда не запрашивают такую информацию по телефону. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по доступности рыночной ипотеки. Такие данные исследования приводит РИА Новости. Там кредит на квартиру площадью около 60 квадратных метров могут позволить себе почти 56% семей. Следом идут Югра и Чукотка. В целом по стране рыночная ипотека сейчас доступна примерно каждой пятой семье. Год назад такой кредит могли позволить себе около 16% семей. В конце рейтинга оказались Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. Как сообщает издание «Коммерсант», на одной платформе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать эту информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту и сделать их удобными для совместной работы государственных структур и компаний. Полностью развернуть систему планируют в течение 2 лет. Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество. Об этом заявил глава международного проекта исследований Дженкер Атила журналистам. По его словам, археологи обнаружили глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправлены в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается. Пишет РИА Новости.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.

0: F7 в Антикор Сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
3: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Фа-фа-фаротека.
7: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
9: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
8: Ждем в Доброцене.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80.
11: Ваня. Радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.
2: Может, и...

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33.
5: Шоу иллюзий и чудес. Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте mechdiscount.ru. Телефон 500-554.
7: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
8: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
9: Ждем в Доброцене.
10: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж.
11: Школа магии, шоу иллюзий необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+.
12: Хочешь свой дом? На участка нет?
13: В Евростиле знают ответ.
12: Нет накоплений на первый взнос?
13: ИП «Танский» решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
12: Евростиль. Заезжай и живи.
13: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
15: Телефон рекламной службы. 53-42-80.
16: Реклама на Радио Ваня.
17: Для слушателей старше 12 лет.
18: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
19: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 107-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
6: Радио Ваня. Твой. Этой осенью.

0: Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Полис ОСАГО может подорожать на треть из-за новых лимитов. С 1 октября дачные маршруты будут ходить только по выходным, и мем «Six-Seven» может стать словом года. Подробнее об этом прямо сейчас. Полисы ОСАГО могут подорожать после повышения лимитов выплат пострадавшим ДТП. Компенсацию планируют увеличить 4 раза с нынешних 500 тысяч до 2 миллионов. Кроме того, может вырасти и максимальная выплата за повреждение имущества. Если оба лимита поднимут, расходы страховщиков заметно возрастут, как и стоимость автогражданки. Автоэксперты считают, что подорожание может составить до 30%. Омичей предупредили о завершении дачного сезона и изменениях в расписании транспорта. С четверга, 1 октября, сезонные автобусы прекратят ежедневные рейсы и будут работать по выходным, сообщили в мэрии. Такой график движения сохранится до 18 октября включительно. После этого дачные маршруты полностью закроют до весны будущего года. Омская мэрия расторгла контракт с компанией «Стройтраст» на комплексное благоустройство Парка Победы. Информация об этом опубликована на портале госзакупок. Договор стоимостью более 22 миллионов был заключен в конце прошлого года. Подрядчик должен был завершить работы до начала мая, но не выполнил обязательства. Позже часть работ была сделана, однако заказчик все же принял решение отказаться от исполнения контракта. Напомню, компания «Стройтраст» также является подрядчиком ремонта моста у телецентра. В 94-м детсаду на Лесном проезде организовали проверку после жалоб родителей. В состав комиссии вошли специалисты профильных департаментов, сообщил мэр Сергей Шелест. Ранее родители записали видеообращение с жалобами на насекомых, кухни и еде, ремонт групп только за счет родителей и текучку кадров. Глава города пообещал доложить результат их проверки родительскому сообществу через администрацию учреждения. Выражение «Six-Seven» вошло в число претендентов на звание «Слово года». Оно получило 14% голосов по результатам опроса, разделив место с понятием «red flag», означающим «тревожный сигнал». Термин «нишевый» набрал 16% голосов, а слово «нейрослов», обозначающее низкокачественный контент, созданный искусственным интеллектом, 18%. При этом почти четверть участников опроса признались, что без дополнительных поисковых запросов не понимают значения ни одного из предложенных неологизмов. Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: банкротства лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пытанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
7: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
8: Телефон рекламной службы 50.

Молочные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

тебя все окей. Все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролли. Каждую ночь со мной новая.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь Фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Планируйте 67-30-34. 67-30-34.
4: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
10: Телефон рекламной службы 53-42-80. Hello?
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
13: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
12: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
14: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
15: 12+.
14: Ваня. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Пенсионеров предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Аналитики вычислили регионы с самой доступной ипотекой. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. Подробности далее в студии Варвара Пивоварова. Здравствуйте. Россиян предупредили о мошеннических выплатах ко дню пожилого человека. Как пишет РИА Новости, аферисты обзванивают пенсионеров, представляясь сотрудниками социального фонда или органов соцзащиты. Они предлагают оформить разовую праздничную выплату или компенсацию за неиспользованные путевки.

0: чтобы якобы получить деньги без посещения МФЦ. Человека просят назвать номер банковской карты, код с ее обратной стороны и пароль из СМС. Специалисты же напоминают, настоящие сотрудники социальных служб никогда не запрашивают такую информацию по телефону. Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером среди российских регионов по доступности рыночной ипотеки. Такие данные исследования приводит РИА Новости. Там кредит на квартиру площадью около 60 квадратных метров могут позволить себе почти 56% семей. Следом идут Югра и Чукотка. В целом по стране рыночная ипотека сейчас доступна примерно каждой пятой семье. Год назад такой кредит могли позволить себе около 16% семей. В конце рейтинга оказались Севастополь, Крым, Дагестан и Республика Алтай. В России создадут единый цифровой реестр природных ресурсов. Как сообщает издание «Коммерсант», на одной платформе объединят сведения о месторождениях, запасах полезных ископаемых и результатах геологоразведки. Обрабатывать эту информацию будут 30 агентов искусственного интеллекта. Сейчас в едином фонде геологической информации хранится около 25 петабайт данных об углеводородах и твердых полезных ископаемых. Нейросети помогут проанализировать этот массив, привести сведения к единому стандарту и сделать их удобными для совместной работы государственных структур и компаний. Полностью развернуть систему планируют в течение 2 лет. Результаты работ по поиску Ноева ковчега у горы Арарат удивят человечество. Об этом заявил глава международного проекта исследований Дженкер Атила журналистам. По его словам, археологи обнаружили глиняные сосуды, которые, как предполагается, относятся к периоду до Всемирного потопа. Пробы грунта отправлены в Анкару для исследований. Процесс анализа почвы продолжается. Пишет РИА Новости.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: Предлагайте обратиться к своему кредитору и в МФЦ.
1: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
2: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
3: Ждем в Доброцене.
4: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38 59 59.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
7: Компания «Евростиль» представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная, 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт «Евростиль 55». 35-33-34. 35-33-34. ИП Танский Денис Сергеевич. ОГРН 56-51-28-716.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: твоему кредо и в МФЦ.
1: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
2: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон «Магдана». Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
2: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк-1», третий этаж.
4: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
4: Радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч интернет-площадок, продающих сомнительные БАДы. Стоимость проезда в плацкартных вагонах снова вырастет. Самые точные часы в мире создали физики из Сингапура.
2: Роспотребнадзор заблокировал более 46,5 тысяч интернет-площадок, где продавались запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции, которая не прошла государственную регистрацию, а также о добавках, которые могут представлять опасность. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять документы на продукцию. Если качество или происхождение товара вызывает сомнения, можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора.
1: С октября стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования вырастет на 9,2%. Об этом сообщает РИА Новости. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. При этом билеты в купе и СВ подорожание не затронет, поскольку там перевозчики устанавливают цены отдельно. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%.
2: В России появилась новая схема

0: Мошенничество с бонусами за заправку автомобиля. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого человеку необходимо скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы он получает вредоносный файл, который может заразить устройство. Правоохранители рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемые разрешения и регулярно обновлять операционную систему.
1: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически не чувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использовать для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
2: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня последний день первого осеннего месяца, 30 сентября. И целая плеяда праздников нас преследует. Это и Международный день переводчика, и День интернета в России, и День просто любви к людям. Я уж не говорю про День ортодонта, жевательной резинки, и День улета.
1: Ну, поскольку улет – это момент наивысшего наслаждения, об этом и поговорим. Самые главные удовольствия в жизни. Ну, это базовые телесные радости, глубокие эмоциональные связи и внутреннее спокойствие. Разберем теперь. Итак, физические потребности – это вкусная еда, крепкий сон, тепло под одеялом в дождливый день.
0: Я сейчас все это хочу.
1: Движение. Ну, я поэтому, я тебя подзуживаю.
0: Да-да.
1: Ну, да, мы помним, с Древнего Рима народ хотел хлеба и зрелищ, причем хлеба в первую очередь. Сейчас мы на хлебе не останавливаемся, не ограничиваемся тут. У нас и мясные всякие, и рыбные, и сладкие блюда, и фрукты, и овощи, и соусы, и те самые блюда, которые до недавнего времени были для нас экзотическими, например, какие-нибудь там суши или роллы. Каждый день мы, естественно, стараемся получить удовольствие от еды, поэтому в том числе и столько средств уходит на это. Сон. Пусть мы у него часто пытаемся и украсть минуты, а то и часы на всякие там развлечения, но действительно именно сон стабильно остается источником удовольствия. Во сне мы с вами молодеем, особенно это касается вот этих вот с 10 до 11 вечера, да, сны молодости. Мы обновляемся, перезагружаемся, причем и физически, и эмоционально.
0: Но ты знаешь, меня немножечко пугают вот эти истории разоблачающие сейчас, что оказывается и не надо столько воды пить в день, оказывается и не надо столько шагов делать в день. Оказывается, что сон до 12 ничем не лучше, чем сон после. Ну и то можно пить кофе, то нельзя, то можно, то нельзя. И прямо уже не знаю, в какую сторону смотреть.
1: Лапочка, я тебя успокою. Дело в том, что если есть возможность и желание поспать, то есть не откладывать.
0: Всем пока!
2: Что это было? Смех. Смех. Зарядка для пресса. Утреннее шоу «Батарейки» на радио

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
4: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
7: Доставка на работу и обратно.
6: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
4: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
8: Хочешь свой дом, но участка нет?
9: В Евростиле знают ответ.
8: Нет накоплений на первый взнос?
9: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
8: Евростиль. Заезжай и живи.
9: Звони 35 33 34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Телефон рекламной службы 53 42 80.
11: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
12: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Батарейки. Очень полезный энергетик. На Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня в России отмечается День интернета. И кто мы такие, чтобы не поговорить о глобальной паутине? Кто мы такие, чтобы не обсудить все, чем мы там, знаете ли, занимаемся? Чем вы там занимаетесь? Может быть, вы нашли чего-то невероятно полезное в сети и спешите со всеми этим самым поделиться. А может быть, поделиться не спешите, где вы это нашли, потому что вам и самому такое надо, но просто расскажете, похвастаетесь, мол, смотрите, я научился вязать медведей и лепить из папье-маше благодаря урокам из интернета.
2: Ты знаешь, я тут хотел бы оговориться, потому что когда ты становишься обладателем какого-то очень конкретного и высокоэффективного знания, да, которое приносит, ну, давай будем банальными, просто хорошие деньги, не обязательно скрывать это от других людей. Наоборот, нужно об этом рассказывать, потому что далеко не все будут так же трудиться, как ты. Мало знать, надо начать действовать.
1: Да, а вдруг какая-нибудь халява там где-нибудь валяется? Вот такое надо, наверное, передержать на всякий случай. Хотя, конечно, бесплатный сыр только в мышеловке, и все мы об этом знаем. И в последнее время очень много мошеннических схем, которые обещают быстрый навар, доход, вот, а потом вы оказываетесь голые, даже иногда без трусиков.
2: Да-да, и более того, вы оказываетесь должны даже больше, чем рассчитывали получить.
1: Да, это, конечно, вот меня умиляет история с маркетплейсами, когда продавцы заходят туда, но чтобы выйти оттуда, надо приложить немало усилий. А тем более, чтобы забрать оттуда свой товар. Но не будем о грустном, друзья, мы сегодня о позитивном. Итак, значит, польза интернета. Именно так звучит наша сегодняшняя тема. Хотя о бесполезном тоже можно, наверное, рассказать, чтобы другие не попались на эту удочку. Например, зашел, мне пообещали то-то, и вот на этот сайт не ходите. А может, вы что-то смешное нашли. И это тоже можно присылать, во-первых, в нашу группу ВКонтакте «Радио Ваня». Во-вторых, в наш телеграм-канал «Радио Ваня ФМ». Еще у нас есть канал в Максе, он тоже называется «Радио Ваня», и там тоже можно оставлять свои сообщения. Кстати, в телеге можно еще и голосовые попробовать оставить, самые прикольные из которых прозвучат в эфире «Радио Ваня». Да-да, прям вашим голосом.
2: Кстати, мы вчера с тобой выяснили, что в Максе, оказывается, можно и картинки присылать, но, судя по всему, надо обладать...
1: Чем-то надо обладать.
2: Ну, чем-то, скажем так... более статусным, чем все
1: чем
2: остальные.
1: Просто, чем да. Просто человечка. А, вот. Автор одного из комментариев сегодня получит в подарок фирменную сумку шоппера «Радио Ваня».
0: Звучит легко. «Радио Ваня». Блин.

0: для Вани и для Ани.
1: Овны, мужчины, хороший день от души поработать, например, расправиться с делами, требующими завершения.
2: Овны, женщины, постарайтесь обойтись без излишеств, никаких деликатесов и пустых трат.
1: Тельцы, мужчины, именно сегодня очень хорошее время для визита к врачу, чтобы быть спокойным и здоровым.
2: Тельцы, женщины, можно, конечно, продолжать надрываться на работе, но звезды рекомендуют посвятить этот день уходу за собственной красотой.
1: Близнецы, мужчины, используйте свои связи активнее, сегодня вам будут рады помочь.
2: Близнецы, женщины, день лучше всего посвятить самореализации, укреплению служебного положения и повышению самооценки.
1: Раки, мужчины, не позволяйте мелким неприятностям испортить вам настроение.
2: Раки, женщины, звезды просто умоляют вас воздержаться сегодня от неосторожных кулинарных экспериментов. Только классика.
1: Львы, мужчины, вспомните все ваши заветные желания и приготовьтесь к их исполнению.
2: Львы, женщины, самочувствие и настроение у вас должны быть прекрасные. Именно это и поможет разобраться со всеми делами с легкостью.
1: Девы, мужчины, очень благоприятный денек для любых созидательных начинаний.
2: Девы, женщины, на представителей сильного пола вы производите неизгладимое впечатление, так пользуйтесь этим.
1: Весы, мужчины, вам надо позаботиться о своей внешности и хотя бы сегодня не экономить на себе.
2: Весы, женщины, можно отправляться за покупками, но они должны быть целесообразными.
1: Скорпионы, мужчины, вечером устройте себе хороший отдых с вкусной едой и успокаивающим травяным чаем.
2: Скорпионы, женщины, вам можно покупать все, что понравится. А самые неожиданные вещи принесут еще больше радости.
1: Стрельцы, мужчины, в личной жизни пора проявить больше активности и уверенности в себе.
2: Стрельцы, женщины, надевайте все самое красивое. Рисуйте стильный макияж, и удача улыбнется в ответ.
1: Козероги, мужчины, сегодня для вас не существует мелочей. Именно они и будут иметь решающее значение.
2: Козероги, женщины, даже если на первый взгляд вам покажется странным совет друга, стоит ему последовать.
1: Водолеи, мужчины, если хочется лениться, ленитесь. Никто не вправе вас за это осуждать.
2: Водолеи, женщины, вам лучше спать, лечь пораньше. Это благотворно отразится на самочувствии.
1: Рыбы, мужчины, скорее всего, вы получите давно заслуженную вами награду.
2: Рыбы, женщины, очень гармоничный день в отношениях с любимым. А дела не потребуют чрезмерных усилий.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, сегодня среда, 30 сентября. И вы нам рассказываете о том, насколько вам полезен интернет. Но то, что он полезен, мы не обсуждаем. Это, так сказать, совершенно очевидные вещи. И что помог он найти вам, с чем столкнулись. А может быть, какие-то, знаете, то, что сейчас называется дисклеймеры, да, то есть такие предостережения. Вот туда не ходи, снег, башка попадет, совсем мертвый будешь. Аленка Лупанова, привет, батарейки, пишет Алена в нашей группе радио Ваня ВКонтакте. В интернете освоила нейросети, и, ну, глобально их еще изучаю, пользуюсь, желаю всем также осваивать новые возможности. Всех с праздником, у нас сегодня на работе с Маришкой третий оператор, начальство вроде как не хотело нам его давать, и вот, тем не менее, он появился. Всем хорошего дня. И здесь же опубликована фотография на компьютере, на листах бумаги сидит вполне такая себе живая, осенняя и невялая муха. Вероятно, имеется в виду вот этот самый третий оператор, который хоть как-то их развлекает там.
2: Да, возможно, вы сейчас удивились, что Аленка всех поздравила с праздником. Так а сегодня действительно праздник. Сегодня в России отмечается День интернета. Почему мы, собственно, обо всем об этом и заговорили. Анечка Медведева, ну что, погоду у нас Анюта смотрит. Ну, понятно, что кино и сериалы, все мы этим грешим. В последнее время еще стало чаще читать инструкции для техники, поскольку иногда ты не можешь сам найти решение и, может быть, не вложил кто-то инструкцию для чего-то. Изучаю новые программы и, опять же, нейросети. Советую друзьям, с интернетом удобно. Ну и понятно, что там маркетплейсы и заказы и все такое. И вот доставки. Доставки – это, конечно, потрясающая какая-то история. У нас тут знакомая, значит, повредила себе ногу. И первая мысль, может быть, ей что-то нужно привезти, а потом думаешь, а что привезти, это доставка же есть. То есть сейчас это без проблем. Раньше нужно было отговорить соседку, чтобы она там сходила в магазин за молоком или то есть это симпатичного соседа.
1: Замечательный пример, как новые технологии мгновенно снимают все моральные обязательства перед близкими.
2: Карина Землеройко, благодаря интернету я смогла составить свое семейное древо до 11-го колена. Также интернет помогает в поисках информации о пропавших в годы Великой Отечественной войны прадедах, так как много ресурсов выложено именно во всемирной паутине. Но до 11-го колена, конечно, я помню, Карина нам как-то уже писала и даже, по-моему, присылала фотографию, как она составила вот эти вот...
1: Генеалогического древа.
2: Да. Это, конечно, потрясающе. Я вот преклоняюсь перед такими людьми, потому что иногда вот сидишь, и, ну, когда философское у тебя настроение, и ты вот сидишь и думаешь, вот кто-то ведь через там 100 лет будет смотреть вот в это же окно и даже не будет знать, кто ты, что 100 лет назад смотрела в это окно. А очень хотелось, чтобы знали. Поэтому я на подоконнике нацарапала ножиком «В». Это была шутка.
1: «В» значит «победа».
0: Положительный заряд на радио Ваня. Заряди это утро вместе с батарейками. Оставь свое голосовое в телеграм-канале радио Ваня FM.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
5: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
6: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
7: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Школа магии. Шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Осенние прогулки. Особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
9: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
10: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Hello? Пивоварова и Акопов. Зарядили? Не забыли? Батарейки. Утреннее шоу на Радио Ваня.
11: Сильные волны, громкие люди. Ныряем за золотом, тонем в прелюдии. Море предательское.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Россияне могут начать оплачивать дни похода в больницу с родителями. Омск получит почти 70 новых автобусов. И эксперты назвали типичные ошибки на ЕГЭ по литературе. Подробнее об этом прямо сейчас. Депутаты предложили выделять работникам 2 оплачиваемых дня в год для сопровождения родителей старше 70 лет в больнице. Сейчас сотрудник имеет право на оплачиваемое освобождение от работы для собственной диспансеризации. Людям старше 40 ежегодно предоставляют 1 день на эти цели, пенсионерам и предпенсионерам 2 дня. Однако для сопровождения пожилого родителя такой меры не предусмотрено. Поэтому многие вынуждены брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем. До конца года омские перевозчики получат 69 автобусов. По программе льготного лизинга будет закуплено 34 автобуса, 1 большого и 33 среднего класса. Кроме того, с привлечением бюджета всех уровней и средств перевозчиков приобретут 35 автобусов большого класса. Общее количество автобусов для городских маршрутов составит 69 единиц и 5 для пригородных. В Советском округе завершены работы по благоустройству пешеходных зон. Всего в Нефтяниках было обустроено 30 тротуаров, рассказали в мэрии. В план ремонта прежде всего включали участки, на необходимость благоустройства которых указали сами жители. Основной объем работ пришелся на территории многоквартирных домов. Здесь появилось 26 тротуаров общей площадью около 7000 квадратных метров. Еще 4 обустроены в частном секторе. Компания Apple впервые уступила Samsung первое место по продажам смартфонов России в денежном выражении. По итогам 9 месяцев доля iPhone составила около 23%, тогда как у южнокорейского производителя достигла

0: достигла 24%, пишет «Известия». По словам экспертов рынка, Apple потеряла лидерство по выручке впервые с конца 2000-х годов, когда начались официальные поставки iPhone на российский рынок. Снижение популярности Apple происходит на фоне рекордных ограничений функционала и сервисов нового iPhone 18 Pro Max. Среди типичных ошибок на ЕГЭ по литературе в этом году оказались подмена терминов другими формулировками и необоснованное использование понятий из интернета. Это данные Федерального института педагогических измерений. Так, участники экзамена подменяли термины общеупотребительными понятиями, когда писали слово «книжка» вместо «роман», «спор» или «столкновение» вместо «конфликт». Также выпускники необоснованно использовали понятия из интернета. Например, слово «эпический» употребляли вместо «важный» или «значимый». Это были новости.
1: Радио Ваня. Батарейки заряжают город. С 7 до 11 на Радио Ваня.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня в России отмечается День интернета. И мы решили поговорить про этот самый интернет. Чем он вас так привлекает? Что вы там в нем делаете? Чем он вам полезен? А может быть, обидел? Об этом тоже можно рассказывать в нашей группе ВКонтакте «Радио Ваня», в нашем телеграм-канале «Радио Ваня ФМ» и в нашем канале в Максе. Екатерина, вот я смотрю, тут отметилась. Привет из Гагарина. Хорошего дня. «Что последнее я открыла для себя в интернете?» – пишет нам Катя. «Вас, Радио Ваня, в Максе. Могу теперь на всю страну передавать привет своему супругу. А сегодня поздравить брата, зовут его Александр Лагач, с его днем рождения. Мир в каждый дом», – пишет Катя. «Мы Катьку обнимаем, кружим и шлем обратно приветы в Гагарин».
2: А Наташа Плотникова: «Благодаря интернету я счастливая жена и мама. Здесь я познакомилась со своим мужем Андреем и стала второй раз мамой спустя 16 лет долгих ожиданий, лечения и тому подобных процедур. И теперь у меня два замечательных сына, между прочим. Один Илиан, а второй Макар. Всем любви и счастья. Отдельный привет старшему Илиану. Он живет сейчас в Питере, а мы в Тюмени».
1: Я почему-то вдруг представила, что у меня приходит дочь, а у меня тоже она достаточно взрослая, вот, и говорит: «Мама, познакомься, это мой молодой человек, его зовут Илиан». Мне кажется, я бы тут как-то в обморок сразу же упала.
2: Он работает в Мариинском театре.
1: Да-да-да, главным...
2: Балетмейстером. И, не пользуюсь слово, хореографом.
1: Ой, мне кажется, мы до такого не доедем. Павел Долгих, или Долгих, Радио Ваня, пишу вам из города Губкин. Это Белгородская область. Меня зовут Павел. В интернете я нашел гастрономический оргазм. Я сейчас просто орфографию автора соблюдаю. В путешествии с супругой в Петербург мы искали, где бы вкусно поесть. И вот благодаря интернету мы ни разу не ошиблись. Где бы ни набили пузо, ну просто сумасшедше вкусно.
2: Вообще, ты знаешь, наш город, как и Казань, славится среди туристов не только архитектурой и замечательными всякими набережными, но и невероятно вкусной едой. Естественно, бывают всякие огрехи, как в любом гигантском городе.
1: Нет никаких огрехов.
2: Но для этого нужно просто читать отзывы.
1: Я считаю, что у нас все везде
2: идеально,
1: прекрасно.
2: Да? То есть, да. Розовые очки не снимаем.
1: Нет.
2: Круглосуточно.
1: Надежда Юрьевна: «А мне на днях подруга скинула фото своего кота Персика, как он ловит птиц на телефоне». И Надежда, Юльчику привет. Надежда нам прислала эту фотографию. Ну, то есть Надежда как бы имеет в виду, что не только человеку полезен и нужен интернет, но и коту иногда он необходим.
0: Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.

0: полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор Сервис. Звоните 291-911.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Сентябрь. Школа, дача. Столько надо купить.
5: Заедем в Доброцен, там найдется все. Подарок учителю, товары для сада и пикника по честным ценам. Пусть сентябрь будет добрым, а покупки легкими.
6: Ждем в Доброцене.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
7: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление тканей, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Сегодня в день интернета рассказывайте, чем полезна вам мировая паутина, что оттуда выудили такого солидного и ценного, а от чего наоборот бежали и волосы назад. Ксения отметилась в нашем канале в Максим, так называется радио Ваня. Работала, пишет Ксюша, онлайн с 2023 года, перегорела и вышла на работу в офисе. Ну а вообще много чего полезного в сети, рецепты, и домашки для детей, переводчик с любого языка, общение с людьми из разных уголков мира.
2: Да, но живое общение все равно очень важно. Вот видите, Ксюха перегорела и все. Сидела дома в одно лицо, смотрела в этот экран. И сколько бы тебе сообщений не писали, и даже видеозвонков не приходило, все равно человека же хочется потрогать, понюхать.
1: Конечно, человек животное социальное, поэтому никакие экраны, никакие яркие достоверные краски не передадут вот этого, этого тепла руки, плеча, волос.
2: Да, ну вот опять же, да, можно было бы найти какое-нибудь увлечение, чтобы все-таки ходить там, не знаю, на бачату или в бассейн. Я, кстати, так себе и не нашла соратника, который бы со мной пошел уже наконец-то в бассейн на Турухтанных островах. Если мало ли кто-то живет в районе Автово Кировский завод, девочки, то я вот с удовольствием составлю вам компанию. Это я пользуюсь служебным положением, воткнула. А, значит, Юля Филь, без интернета было бы скучно. Ну, капитан очевидность с нами. Могу полночи залипать. Вот недавно зашла посмотреть, какой рост у Ханды Эрчел, турецкая актриса, для тех, кто не знает. Посмотрела. Ну и посмотрела заодно видео про пингвинов, вспомнила про давнюю подружку, пошарила ее фотки, нашла ее бывшего, он, кстати, женился, написала ему, ну что, она так, это было лучше, и легла спать счастливая. А вот что бы я без интернета делала? Ну, наверное, ела? А, кстати, если что, рост Ханды Эрчел 175 сантиметров. Ну, мало ли кто-то сейчас тоже задался этим вопросом. Всем доброе утро. Хотя мне такие вопросы в основном приходят ближе к вечеру, а то и к ночи. Да, я вот, например, гуглю, как, сколько хомяк может набить в свои щеки еды. Зачем я это делаю, ты хочешь меня спросить?
1: Какой-то ты баланс ищешь, да?
2: Между собой и хомяком.
0: Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на Радио Ваня.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это...

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня в России отмечается День интернета. Мы его тоже решили отметить вот таким своеобразным образом, спросить у вас, чем вы занимаетесь вот там внутри своего ноутбука, телефона, куда ходите, на какие порталы, что вам открывается, что узнали совсем недавно, а может быть узнали и хотели бы это как-то развидеть.
2: Ирина нам написала в Максе: «Привет, мне 41 год, я очень много интересного нахожу, между прочим, в сети, и рецепты».
1: Вот, кстати, рецепты. Вот этот вот безумный салат, который поглотил всех и вся, называется бургер. В прошлом году, по-моему, он стал очень популярен. Да. Это когда ты берешь упаковку чипсов любых, разминаешь их, и потом туда жареный фарш, огурцы, помидоры, соус, и вот так вот трясешь, и вот это хрючево потом наворачиваешь. Говорят, очень вкусно, прям бургер чистой воды.
2: Замечательно. А вот вчера нам писала одна девочка, что она закручивает на зиму осенний салат. И я тут посмотрел вообще, что это такое. Ребята, это вкуснота необыкновенная. Тут капуста, огурцы, болгарский перец, репчатый лук, помидоры, ну и там всякие там соль, перец по вкусу. Получается такое. Он красивый, яркий. Я думаю, что это прекрасная закуска, например, к горячему картофелю с укропом.
1: Ой, из красивого и яркого меня за последнее время впечатлила салат «Метелка». Это сырая морковка, сырая свекла и что-то там еще сырое. И говорят, что он прям прочищает. Ну, как говорят, я уже знаю, что он прочищает прям организм.
2: Да, но для этого поэтому нужно выделить отдельный вечер, так сказать.
1: А что там еще по Ирине у
2: нас? Слушайте, значит, что она еще? Говорит, интересные идеи, связанные с ремонтом. Интерьерные идеи, реставрация мебели.
1: О, потому что человек увлекается реставрацией мебели. Я, кстати, недавно купила...
2: Девочку реставрирую.
1: Да, я, кстати, недавно купила, вернее, как купила, мне подарили степлер мебельный. Ну, для того, чтобы стулья перетягивать.
2: Для собираюсь ткани. Это сделать.
1: Угу. Да. И вот тут советы еще для дома и дачи. Я же забор свой высмотрела в интернете. Если у вас забор из профлиста, и вам кажется, что это какая-то великая китайская стена, то вы берете на маркетплейсе, заказываете полосочки зеркальные, они такие интерьерные, самоклеющиеся, по-моему, 4 сантиметра они шириной, и в обычный профлистовый забор, если через одну ячейку их наклеить, то будет казаться, ну, у вас же будет отражаться лужайка в этом заборе, будет казаться, что забор дырявый. Вот такой лайфхак.
0: Батарейки в комплекте. Пивоварова и Акопов. С 7 до 11 на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать в ближайшие дни. Понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж и «Маяк 1, третий этаж». Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Нопис.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
4: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
1: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. 0 плюс. Телефон рекламной службы 53-42-80. Батарейки. Очень полезный энергетик. На радио Ваня.

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Роспотребнадзор заблокировал десятки тысяч интернет-площадок, продающих сомнительные БАДы. Стоимость проезда в плацкартных вагонах снова вырастет. Самые точные часы в мире создали физики из Сингапура.
2: Роспотребнадзор заблокировал более 46,5 тысяч интернет-площадок, где продавались запрещенные биологически активные добавки. Об этом сообщили в ведомстве. Речь идет в том числе о продукции, которая не прошла государственную регистрацию, а также о добавках, которые могут представлять опасность. Покупателям советуют приобретать БАДы только у официальных продавцов и проверять документы на продукцию. Если качество или происхождение товара вызывает сомнения, можно обратиться в территориальное управление Роспотребнадзора.
1: С октября стоимость проезда в плацкартных и общих вагонах поездов дальнего следования вырастет на 9,2%. Об этом сообщает РИА Новости. Индексация также затронет перевозку багажа и груза багажа. При этом билеты в купе и СВ подорожание не затронет, поскольку там перевозчики устанавливают цены отдельно. С начала 2023 года тарифы на плацкарт повышают уже в пятый раз. За это время базовая стоимость проезда выросла примерно на 62,5%.
2: В России появилась новая схема мошенничества с бонусами за заправку автомобиля. Как сообщили в МВД, злоумышленники предлагают водителям получить дополнительные баллы на топливо. Для этого человеку необходимо скачать специальное приложение на Android. Однако вместо программы он получает вредоносный файл, который может заразить устройство. Правоохранители рекомендуют не устанавливать приложение из сомнительных источников, внимательно проверять запрашиваемое разрешение и регулярно обновлять операционную систему.
1: Самые точные часы в мире создали физики из Национального университета Сингапура. Устройству потребуется более 260 миллиардов лет, чтобы накопить погрешность всего в одну секунду. В основе прибора лежит один заряженный атом лютеция, запертый в электромагнитной ловушке. Этот элемент практически не чувствителен ко внешним помехам, а сами часы стабильно работают при обычной комнатной температуре. В перспективе это позволит переопределить международный эталон секунды. Но такая точность необходима не только для измерения времени. Согласно теории относительности, гравитация влияет на ход часов. Новая разработка настолько чувствительна, что способна фиксировать разницу высот прибора всего в несколько миллиметров. В будущем такие установки будут использоваться

0: для поиска темной материи, проверки фундаментальных физических теорий и космической навигации.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Батарейки работают как часы. С 7 до 11 на «Радио Ваня».

0: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Алексей Акопов, Варвара Пивоварова. Сегодня последний день первого осеннего месяца, 30 сентября. И целая плеяда праздников нас преследует. Это и Международный день переводчика, и День интернета в России, и день просто любви к людям. Я уж не говорю про день ортодонта, жевательной резинки, и день улета.
1: Ну, поскольку улет – это момент наивысшего наслаждения, об этом и поговорим. Самые главные удовольствия в жизни. Ну, это базовые телесные радости, глубокие эмоциональные связи и внутреннее спокойствие. Разберем теперь. Итак, физические потребности – это вкусная еда, крепкий сон, тепло под одеялом, дождливый день.
0: Я сейчас все это хочу.
1: Движение. Ну, я поэтому, я тебя подзуживаю.
0: Да-да.
1: Ну, да, мы помним, с Древнего Рима народ хотел хлеба и зрелищ, причем хлеба в первую очередь. Сейчас мы на хлебе не останавливаемся, не ограничиваемся тут. У нас и мясные всякие, и рыбные, и сладкие блюда, и фрукты, и овощи, и соусы, и те самые блюда, которые до недавнего времени были для нас экзотическими, например, какие-нибудь там суши или роллы. Каждый день мы, естественно, стараемся получить удовольствие от еды, поэтому в том числе и столько средств уходит на это. Сон. Пусть мы у него часто пытаемся и украсть минуты, а то и часы на всякие там развлечения, но действительно именно сон стабильно остается источником удовольствия. Во сне мы с вами молодеем, особенно это касается вот этих вот с 10 до 11 вечера, да, сны молодости. Мы обновляемся, перезагружаемся, причем и физически, и эмоционально.
0: Ну, ты знаешь, меня немножечко пугают вот эти истории разоблачающие сейчас, что оказывается и не надо столько воды пить в день, оказывается и не надо столько шагов делать в день. Оказывается, что сон до 12 ничем не лучше, чем сон после. Ну и то можно пить кофе, то нельзя, то можно, то нельзя. И прямо уже не знаю, в какую сторону смотреть.
1: Лапочка, я тебя успокою. Дело в том, что если есть возможность и желание поспать, поспи. То есть не откладывать.
0: Всем пока!
2: Что это было? Пивоварова и Акопов. Сами проснулись и страну поднимем. Батарейки на радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: На!

0: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «Пэтанский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
5: Доставка на работу и обратно.
4: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80.
7: Реклама.
8: Для слушателей старше 12 лет.
9: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм». В аптеках и на маркетплейсах.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Утренняя зарядка
1: на радио Ваня.
2: Ребята, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь батарейки, классическая борьба и бадминтон. Мы приглашаем вас в группу радио Ваня ВКонтакте. И сегодня в умной зарядке мы загадали вид спорта.
3: А на картинке подсказки 4 глаза. Курицы, курица рыжая и курица черная. Ну или кура, как называют ее здесь, в Санкт-Петербурге. Кстати, я когда была маленькая, мне казалось, что, вернее, я так думала, абсолютно была уверена, что желтое в яйце – это будущий цыпленок, желток. И только потом я узнала, что желток – это еда для будущего цыпленка, а не он сам.
2: Ну, конечно, да-да-да, потому что он сам – это все-таки белок. Я сейчас просто гоню, ну, так сказать...
3: Белок выполняет защитную функцию, обеспечивает зародыш водой, он его защищает. Да. Зародыш, он прикрепляется к желтку. Ну, мало ли вдруг люди не знают, надо же объяснить.
2: Возвращаясь к моей предыдущей реплике, я хочу сказать, что максимальная решительность в тоне всегда делает собеседника на голову выше, чем он на самом деле я представляет так... что-то в интеллектуальном смысле.
3: Я так экзамены сдавала в институте.
2: Вот.
3: Преподаватель не слышит, что я говорю, потому что он явно занят своими какими-то мыслями. Но мой уверенный тон не дает ему права усомниться, что я отвечаю как-то не так.
2: Слушай, ну по поводу яиц, конечно же, лучше брать максимально свежие, но для приготовления некоторых блюд больше подходят яйца недельной или двухнедельной давности. К тому же они значительно лучше чистятся после варки, вот имею в виду.
3: Казалось бы, да. А я всегда говорила, что если плохо чистится, значит просто яйцо свежее. Итак, друзья, что-то мы тут в яйца ударились, а ведь на самом деле угадать надо. Вид спорта... Вид спорта, глядя в глаза двух этих великолепных созданий пернатых.
2: Автор одного из правильных ответов получит два билета на концерт группы «Братья Гримм», который состоится 16 октября в клубе «Джаггер» при поддержке «Радио Ваня».
1: Дома, на работе, за рулем. «Радио Ваня». Ближе.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Умная зарядка.
1: На радио Ваня.
2: Ребятки дорогие, всем привет, доброе утро, добрый день. Здесь Батарейки. Приглашаем вас в группу «Радио Ваня ВКонтакте». Сегодня в «Умной зарядке» мы загадали вид спорта.
3: А на картинке подсказки две курицы. Многие сразу написали гребли, ну, мол, гребешки у этих самых куриц. И вот подходит. Ну, или синхронное плавание, потому что эти две курицы абсолютно синхронно смотрят на нас своими маленькими черными глазами-бусинками и, наверное, что-то нехорошее думают. Нет, это не синхронное плавание и не борьба. Вот борьба, петушиные бои, например, да? Угу. Хотя, мне кажется, это все-таки курицы. Фигурное катание. Смотри, как аккуратненько.
2: Фигурное катание? Максимально далекая ассоциация от двигательных способностей куриц.
3: Фигурно кататься в микроволновке на этом блюде. Ну, например, разогреваясь. Гольф. Вольная борьба, ММА, смешанные единоборства, крокет, в конце концов, это вот все, что вы понаписали, лошадиные скачки, тут вообще максимально отдаленное.
2: То, что там они, там типа, знаешь, голова к голове идут, там лошади, да, и здесь у нас тоже курицы, как бы голова к голове.
3: Если лошади идут голова к голове, это так себе скачки, потому что хотелось бы, чтобы они как-то на каком-то расстоянии были, потому что ты же все-таки какие-то ставки делаешь на какую-то из лошадей, а если они вместе придут, придется с кем-то делиться.
2: Прекрати волноваться, у меня уже поднимается давление.
3: Я не люблю делиться ни выигрышем, ни едой, как ты помнишь.
2: В некоторых случаях еда – это и есть выигрыш.
3: Итак, друзья, ну, конечно, у нас две курицы, то есть их пара, пара кур, и некоторые догадались, что мы имели в виду паркур. Но победитель всего лишь один.
2: Да, Марина Алешкина, дорогая, вручаем вам два билета на концерт группы «Братья Гримм», любимые хиты и новые песни на большом осеннем концерте «Братьев Гримм» 16 октября в клубе «Джаггер». Подробности на jagger.life, 16+.
3: Ну все, смотри, я уже и не волнуюсь.
1: Батарейки заряжают на великие дела. С 7 до 11 на радио «Ваня».

0: Особые приметы на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, русские народные люди и все люди на планете Земля. Сегодня у нас 30 сентября, весь православный мир вспоминает веру, надежду, любовь и мать их Софию. С древних времен этот день считался женским. Утро дамы начинали с умывания святой водой и тихого плача. Полагалось, что так можно выплакать горе заранее и весь год прожить без слез. Представляешь, какие умные люди.
2: Я могу вызвать у тебя слезы легко, кстати говоря, не вставая с места.
1: У тебя есть луковица?
2: У меня есть интеллект. И полное отсутствие эмпатии.
1: Девушки слегка подрезали косы, обряд, говорят, оберегал от болезней. А еще в этот день по народным обычаям женщины и девушки готовили угощения, сладости и выпечку и раздавали родным, соседям и прохожим. Опять же, это привлекало какую-никакую, но удачу. А если среди ваших знакомых есть женщины с именами Вера, Надежда или Любовь, обязательно нужно им подарить небольшие подарки. Хотя я считаю, какое-то безобразие. Вот есть Татьянин день, и все поздравляют Татьян. Вот, пожалуйста, тебе Вера, Надежда и Любовь. А где день Антонины? Где день Зинаиды или Лидии, в конце-то концов? Ведь такое тоже должно быть. Где день Анатолия? А Анатолий, знаете ли, давно уже мечтает о том, чтобы его тоже поздравили. Еще одним обрядом сегодня было гадание с водой. Что я тут одна сижу, знаешь? В миску наливали чистую воду, капали воск, да смотрели, какая фигура образуется на поверхности. И вот по ее форме пытались понять, что ожидал человека в будущем. То есть гадать можно не только там святки, не только зимой. Ну и вот, пожалуйста, сегодня 30 сентября.
2: Все, что есть под рукой, пожалуйста, чашка из-под кофе, свечка.
1: Куда-нибудь. Надо свечку поставить.
2: Да, это тоже праздник.
1: Мужчинам, между прочим, запрещалось обижать девушек, за ними ухаживали и старались помогать по хозяйству. Я вот считаю, что помогать по хозяйству. А почему-то хозяйством занимаюсь я, он только помогает. Он же тоже хозяин.
2: Ну, не такой он человек, чтобы хозяйством своим заниматься.
0: Батарейки. Заряженное шоу на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Черлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33-06-33.
3: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте мехдисконт.ру. Телефон 500-554.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Осень. Время не хандрить, организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
10: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
11: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80.
12: Реклама на Радио Ваня.
13: Для слушателей старше 12 лет.
14: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
15: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
16: Все, что ты любишь, на Радио Ваня.
17: Тайна!

0: радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Против телефонных и интернет-мошенников готовятся новые меры. Минэкономразвития подготовила законопроект о правилах работы горнолыжных курортов. Юлия Чичерина выступит перед футбольным матчем «Россия-Намибия».
2: Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карт и отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется.
1: Минэкономразвития подготовила законопроект о новых правилах работы горнолыжных курортов. Документ опубликован на портале нормативных актов. Для трасс введут обязательную классификацию. С марта 2029 года она начнет действовать для крупных комплексов, а с 2033 для всех остальных. Кроме того, Минэк будет вести единый реестр горнолыжных комплексов. На федеральном уровне также утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах, на основе которых курорты уже разработают собственные требования.
2: В календарь профилактических прививок в следующем году добавят первую российскую вакцину от ВПЧ – вируса папилломы человека. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. Планируется начать вакцинацию девочек 12-13 лет, пишет Лента.ру. Вакцина против ВПЧ производства российской компании поступит в медучреждение уже в ближайшие дни. Объем первой партии – 30 тысяч доз. До разработки препарата российский рынок полностью зависел от зарубежных поставок. Напомним, при длительном нахождении в организме ВПЧ повышает риск развития онкологии.
1: Перед товарищеским футбольным матчем «Россия-Намибия», который пройдет в Екатеринбурге 3 октября, выступит певица Юлия Чичерина. Об этом сообщили в департаменте информполитики области. Чичерина споет на церемонии, посвященной 40-летию Свердловского рок-клуба. Также на мероприятии состоятся тематические шоу и выступления музыкальных коллективов. Фестиваль болельщиков начнется на Екатеринбург-арене в 17:00. Сам матч стартует в 20:00.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня». Фантастично, энергично. Батарейки заряжаем на отлично. На «Радио Ваня».

0: Ани и для Ани.
1: Овны, мужчины, хороший день от души поработать, например, расправиться с делами, требующими завершения.
2: Овны, женщины, постарайтесь обойтись без излишеств, никаких деликатесов и пустых трат.
1: Тельцы, мужчины, именно сегодня очень хорошее время для визита к врачу, чтобы быть спокойным и здоровым.
2: Тельцы, женщины, можно, конечно, продолжать надрываться на работе, но звезды рекомендуют посвятить этот день уходу за собственной красотой.
1: Близнецы, мужчины, используйте свои связи активнее, сегодня вам будут рады помочь.
2: Близнецы, женщины, день лучше всего посвятить самореализации, укреплению служебного положения и повышению самооценки.
1: Раки, мужчины, не позволяйте мелким неприятностям испортить вам настроение.
2: Раки, женщины, звезды просто умоляют вас воздержаться сегодня от неосторожных кулинарных экспериментов. Только классика.
1: Львы, мужчины, вспомните все ваши заветные желания и приготовьтесь к их исполнению.
2: Львы, женщины, самочувствие и настроение у вас должны быть прекрасные. Именно это и поможет разобраться со всеми делами с легкостью.
1: Девы, мужчины, очень благоприятный денек для любых созидательных начинаний.
2: Девы, женщины, на представителей сильного пола вы производите неизгладимое впечатление, так пользуйтесь этим.
1: Весы, мужчины, вам надо позаботиться о своей внешности и хотя бы сегодня не экономить на себе.
2: Весы, женщины, можно отправляться за покупками, но они должны быть целесообразными.
1: Скорпионы, мужчины, вечером устройте себе хороший отдых с вкусной едой и успокаивающим травяным чаем.
2: Скорпионы, женщины, вам можно покупать все, что понравится. А самые неожиданные вещи принесут еще больше радости.
1: Стрельцы, мужчины, в личной жизни пора проявить больше активности и уверенности в себе.
2: Стрельцы, женщины, надевайте все самое красивое. Рисуйте стильный макияж, и удача улыбнется в ответ.
1: Козероги, мужчины, сегодня для вас не существует мелочей. Именно они и будут иметь решающее значение.
2: Козероги, женщины, даже если на первый взгляд вам покажется странным совет друга, стоит ему последовать.
1: Водолеи, мужчины, если хочется лениться, ленитесь. Никто не вправе вас за это осуждать.
2: Водолеи, женщины, вам лучше спать, лечь пораньше. Это благотворно отразится на самочувствии.
1: Рыбы, мужчины, скорее всего, вы получите давно заслуженную вами награду.
2: Рыбы, женщины, очень гармоничный день в отношениях с любимым. А дела не потребуют чрезмерных усилий.
1: С вами Овен, Варвара Пивоварова.
2: И весы, Алексей Акопов.
1: Доброе утро.
0: Радио Ваня. Пивоварова и Акопов. Всегда заряжены. Батарейки на радио Ваня.

0: По данным синоптиков, сегодня, 30 сентября, в Омске переменная облачность без осадков. Температура днем плюс 18. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни понижение температуры и дожди.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».

0: банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
3: Скоро в школу. Не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello? Реклама.
7: Для слушателей старше 12 лет.
8: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся. Реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
9: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель Азудол. Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель Азудол ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
10: Батарейки заряжаем на отлично. С 7 до 11 на радио Ваня.
11: Что это за...

0: Сейчас «Звездотека».
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. Сегодня среда, а значит, в нашей рубрике «Звездотека» подрубрика «А вдруг хит». И сегодня мы представляем чудесного музыканта, человека и просто красивого мужчину Брэндона Стоуна. Настоящее имя Брэндона, кстати, Биссарион. И когда у него спросили, а почему же так Брэндон? Он говорит, когда я гостил у родственников в США, они не могли выговорить мое имя. Вообще Брэндон говорит на многих языках. Так вот, и вместо того, чтобы называть его Биссарион, ну, коверкали как попало, называли его Брэндоном. Оттуда, собственно, все и пошло.
2: Да, но давайте начнем, так сказать, с истоков. Удивительно, но, ребята, на российскую эстраду Брэндона Стоуна привел знаменитый сатирик Михаил Задорнов, тогда еще очень-очень молодой и никому не известный в России музыкант, играл на фортепиано в паузах на концертах юмориста. Но постепенно страна становилась исполнителю все ближе, пока не покорило его сердце окончательно. То есть он очень много времени проводил и в США, и в Германии, именно поэтому его называют немецко-грузинско-российским, да, музыкантом. И тем не менее Россия оказалась вот наиболее ему близка, ну, по вайбу, как сейчас говорят, да?
1: Да-да-да. Родился вообще Брэндон в Тбилиси в 80-м году, и музыкальные способности проявились у него очень рано. Он даже прошел отбор в детский вокально-инструментальный ансамбль, который в 91-м году в Англии был признан лучшим детским музыкальным коллективом года. Ого. В общем, покидало Брэндона в разные стороны. А в 20-м году он основал собственный лейбл для поддержки молодых исполнителей, потому что помнил, как сам делал вот эти свои первые шаги на сцену. Это уж не говоря о том, что он в 2017 году стал полуфиналистом шоу «Голос». Ну и сегодня на радио «Ваня» новый трек от Брэндона, который, кстати, написал более 700 песен для разных исполнителей разной величины звезд. Так вот, теперь, наконец-то, и до себя любимого руки дошли. Брэндон Стоун, «Удержи ее» впервые на радио «Ваня».
0: А вдруг хит? Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
3: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: шоу на радио Ваня.
1: Ребятки, доброе утро, добрый день. Всем привет, здесь Батарейки. Сегодня в день интернета. Мы хотели бы узнать у вас, чем именно вам полезен или, наоборот, вреден и неприятен даже. Интернет — это всемирная паутина. Юлия Корнейчук отметилась в группе радио Ваня ВКонтакте. Интернет, конечно, полезная и нужная штука, но раньше мы росли без него и были счастливыми детьми, писали письма, договаривались о встречах и да. так далее. Ну, там по телефону, там, да? Или просто забегая друг другу в гости. А сейчас интернет — это вред для подростков и детей, которые учат не только хорошему, но и плохому. А хорошее, что в нем есть, могу благодаря интернету передать привет вам и своему любимому мужу, сыну и дочке.
2: Ну, вот видите, не все так плохо. Есть же все-таки свет в конце тоннеля. Еще одно сообщение от Егора. Я в интернете познакомился в 2024 году со своей первой любовью. Видимо, первой и последней. Потому что сейчас, пишет Егорик, мы живем душа в душу. И я очень хочу передать привет еще Ивану, Денису, Лилии и Владимиру с Пилорамы.
1: Я готов уже написать сценарий «Последняя любовь Егора».
2: Первая и последняя. Будем надеяться, что ребята проживут долго и счастливо.
1: Ангелина Калугина. На работе в фоновом режиме смотрю, ну, скорее слушаю фильмы, там всякие сериалы. Чаще всего ищу что-то там типа рецептов, название растений по фотографии, что очень удобно.
2: Да-да-да, я грибы, кстати, так определяла в лесу.
1: По фотографии, конечно, да. Название того, что увидела, и не знаю, как называется. Сейчас увлеклась темой перекраски мебели, но вот тоже вот эта информация полезная есть в сети.
2: Я тоже, кстати, Ангелин, тут запарилась в плане, какая краска нужна, вот эта вот меловая, для какой краски нужно сначала все обезжирить и загрунтовать, а какая ложится прям чуть ли не на лакированную поверхность. Так что мы с вами в одной упряжке. Ну и еще одно сообщение от Альбины Юламановой. Из последнего. Я посмотрела ролик, пишет Альбина. И научилась менять свечи в машине. 5 минут информации. Это же сэкономленные деньги. Теперь изучаю тему, как поменять воздушный и салонный фильтр. Кстати, мне нужно поменять воздушный и салонный фильтр. Я там одному человеку уже намекала на это. А сейчас подумала, я ж могу видеоурок посмотреть.
0: Все, что ты любишь на радио Ваня.
3: Тополиный пуш, жараю.
4: Меня домой.
5: Мы с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был кто?
0: Все, что любишь, и яркие новинки. Бис. Таня Непл.

0: шоу на радио Ваня.
1: Здравствуйте, доброе утро, друзья. А мы тут, знаете ли, день интернета отмечаем сегодня. И вы нам пишете, чем же вам полезна всемирная паутина, что вы там делаете. Вот Денис Дмитриев пишет, например, благодаря интернету мы слушаем радио Ваня на заводе всей своей бригадой. А Алику привет отдельный.
2: Мила Страхова ВКонтакте в группе радио Ваня пишет: использую интернет как всемирную энциклопедию. Вот в первый раз прочла повесть писателя Андрея Соломатова «Девушка в белом с огромной собакой». Мой любимый жанр — трагикомедия. Полезла читать про этого автора, про вот Андрея Соломатова. Никогда о нем ничего не слышала, а у него, оказывается, большое количество сочинений и для детей, в том числе и на заметку мамам, папам.
1: Олеся передает привет всем Верам, Надеждам и Любочкам. Сегодня, кстати, праздник Веры, Надежды, Любови и матери к Софии, чтобы вы понимали. И Каменке Олеся передает привет. И вот Надежда Вершинина вторит ей: да, сегодня же отмечается День Ангела, Веры, Надежды, Любови. И ведь это не только про именины, а про самые главные человеческие опоры: верить, надеяться и любить. Ну и отдельное поздравление Надежда шлет всем девчонкам. Проникни сейчас, Алешка, с уральской мануфактуры. Город Ижевск.
2: Уральская мануфактура так и повеяла,
1: да, вообще, да?
2: 1725 годом.
1: Прямо слышишь скрип колеса, лужи и грязь дорог.
2: Скрип колеса кареты Петра Первого.
1: Да, да, да.
2: А Марина, мое любимое радио Ваня, доброе утро. Благодаря интернету сын в 15 лет освоил 5 языков программирования.
1: Так это должен быть еще, знаешь, склад ума такой. Потому что вот любого ребенка посади, заставь осваивать. И если не лежит душа, то извините. Ольга, например, из Рязани, открыла для себя в интернете приготовление торта. Тортиков очень нравится, особенно детские тортики. Привет мужу Дмитрию. Знаю, что он слушает радио Ваня.
2: Да, ну не секрет, кстати, что при помощи интернета многие люди, в чьих городах нету в FM-диапазоне нашей станции, прекрасно слушают в стереозвучании.
1: Ольга Митрякова сегодня услышала, что мы есть в Максе, радио Ваня, и решила: а что, раз уж такое дело, день интернета, поздравлю-ка я через вас семью Лимберг с рождением дочери. Ульянке-то сегодня 1 годик, а она ведь не только их дочь, она еще и внучка моя. Вот, а еще хотела передать привет всему Новокузнецку, да, и, пожалуйста, с помощью Макса, радио Ваня, Алешки Акопова и меня вы это сделали. А у нас есть победительница.
2: Альбина Юламанова. Из последнего посмотрела ролик и научилась менять свечи в машине. 5 минут информации, это, конечно, сэкономленные деньги. Теперь изучают тему, как поменять воздушный и салонный фильтр в том же самом автомобиле.
1: Я всегда говорила, что русская женщина, да, она не только вам в горящую избу войдет и коня на скаку остановит, она еще и все переремонтирует и вообще все сама сделает. Вопрос в другом. Зачем ей тогда вы? Альбина, дорогая, мы вас поздравляем и вручаем фирменную сумку-шоппер «Радио Ваня».
0: Батарейки. Очень полезный энергетик на «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+. Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, первый этаж, и «Маяк 1, третий этаж. Школа магии, шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
0: Телефон рекламной службы. 53-42-80. Пивоварова и Акопов уже заряжены. Батарейки на радио «Ваня».

0: Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Сервис для составления брачного договора запущен на портале госуслуги «Народный фронт». Проконтролирует запрет продажи вейпов на остановках. И эксперты рассказали, почему слово «читмил» пока не включили в словарь. Подробнее об этом прямо сейчас. На госуслугах запущен сервис для составления брачного договора. Будущие супруги, а также граждане, уже состоящие в браке, могут составить проект контракта и зафиксировать все условия имущественных отношений онлайн. Новый сервис стал частью раздела «Жизненная ситуация» под названием «Обращение к нотариусу». Для процедуры оформления необходимо зайти на страницу сервиса и заполнить проект контракта в электронном виде, следуя подсказкам системы. После этого супругам останется выбрать удобное время и официально заверить документ у нотариуса. Омское отделение Народного фронта проведет рейды по киоскам и павильонам с целью пресечения незаконной продажи вейпов. Первый рейд пройдет завтра на остановке кинотеатра «Космос». Напомню, с сентября электронные сигареты запрещено продавать на остановках общественного транспорта. А с марта будущего года в области будет введен полный запрет на продажу вейпов. Телепроект 12-го канала «Знакомьтесь, это Омск» вышел в финал федеральной премии «Шум». В приложении премии ВКонтакте началось голосование. Отдать свой голос за понравившийся проект можно до 12 октября. По результатам голосования финалисты получат дополнительные баллы, которые пойдут в общий зачет и повлияют на определение победителя. Кроме того, активность жителей региона поможет определить победителя специальной номинации на звание самого медийного субъекта России. Голосовать можно ежедневно, но не чаще раза в сутки по ссылке в приложении премии. В Омске пройдет первый открытый хакатон по аналитике данных в спорте на реальных задачах хоккейного клуба «Авангард». На первом этапе участники будут решать предложенные задачи в формате онлайн, а финальный этап хакатона и защита решений пройдут в СКК «Блинова». Принять участие можно индивидуально, либо в команде до 4 человек. Регистрация продлится до 1 октября на сайте. Участие бесплатное. Слово «читмил» пока нет в словаре иностранных заимствований русского литературного языка. Этот термин пока недостаточно устоялся. Об этом рассказали на кафедре русского языка Российского педуниверситета имени Герцена. «Читмил» означает запланированное отступление от диеты раз в месяц или в неделю. Также используется понятие «читдэй», под которым понимается отступление от диеты в течение всего дня. Эксперты предположили, что со временем это слово все же войдет в словари. Это были новости.
0: Радио Ваня. Теплый плед и Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор-сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33 06 33. Love.

0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это Продоптицефабрика Сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Компания Евростиль представляет строительно-выставочную площадку готовых бань, дач и модульных домов. Приходи и выбирай по адресу 7 Северная 20. А также построим на вашем участке по любым вашим размерам. Заходи на наш сайт Евростиль 55. 35-33-34, 35-33-34. И.П. Танский Денис Сергеевич, ОГРН 56-55-28-716.
2: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
6: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
7: Телефон рекламной службы 53-42-80.
8: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня.
9: Радио Ваня.

0: года.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю, габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
7: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировые пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
6: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+. Телефон рекламной службы 53-42-80.
0: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Не так неприятен укус комара, как зуд после него. Проверенное средство. Гель «Азудол». Места укусов комаров, оводов, слепней и пчел больше не чешутся. Гель «Азудол» ждет вас в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
13: Школьная дискотека.
14: Фабрика звезд.
15: Латина Дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на radiovania.ru.
16: 12+.
15: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
1: Против телефонных и интернет-мошенников готовятся новые меры. Минэкономразвития подготовила законопроект о правилах работы горнолыжных курортов. В Британии обнаружили демоническую креветку. Здравствуйте, в студии Радио Ваня, Алексей Акопов. Новые меры против телефонных и интернет-мошенников готовят в России. Третий пакет планируют внести в Госдуму до конца года, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. Сейчас обсуждается около 15-17 инициатив. В частности, власти хотят ужесточить правила продажи сим-карты, отказаться от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Минэкономразвития подготовила законопроект о новых правилах работы горнолыжных курортов. Документ опубликован на портале нормативных актов. Для трасс ведут обязательную классификацию. С марта 2029 года она начнет действовать для крупных комплексов, а с 2033 для всех остальных. Кроме того, Минэк будет вести единый реестр горнолыжных комплексов. На федеральном уровне также утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах, на основе которых курорты уже разработают собственные требования. В водоеме Великобритании нашли демоническую креветку или креветку-убийцу, инвазивный вид, который угрожает местной экосистеме, сообщает BBC News. Речь идет о небольшом рачке-бокоплаве, родом из Каспийского моря. Представители этого вида крупнее местных сородичей и отличаются характерной полосатой спиной. Этот вид способен вытеснять аборигенные виды, поедая мелких рыб и их икру, а также менее эффективно очищая воду. Креветку-убийцу обнаружили в Холлибрук, притоке реки Кеннет, протекающей через Уилтшир и Беркшир. Считается, что в Великобританию она попала, прикрепившись к корпусам лодок, а затем распространилась по водоемам благодаря каякерам и рыбакам. Специалисты призывают соблюдать правила «проверь, очисти, высуши», чтобы не дать вредителю распространиться дальше, говорится в публикации. Ранее ученые Северо-Западного университета США установили, что тактильные отростки креветки богомола, которые применяются в бою, обладают уникальной структурой, позволяющей эффективно наносить невероятно мощные удары. По словам исследователей, эти морские обитатели способны атаковать со скоростью 23 метра в секунду.
0: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня. Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
3: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
0: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
5: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать.
0: Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Ваня. Радио Ваня.

0: Яркие новинки. Биар Вольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударится в сотни дней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? «Азия Импорт» – ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. «Азия Импорт» – только качественные автомобили. 38-05-28.
4: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2» первый этаж и «Маяк-1» третий этаж.
5: Макдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Макдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Школа магии. Шоу «Иллюзии и необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
8: Телефон рекламной службы. 53 42 80. Hello?
9: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 178-47-06-0908. Санкт-Петербург.
11: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.

0: Радио Ваня. Новости.
1: В студии Ирина Плотникова. Здравствуйте. Банки накажут повышенными взносами за навязывание услуг и обман клиентов, а мечи пожаловались на разрушение на территории ТЮЗа, и лингвисты сообщили о появлении нового союза. Подробнее об этом прямо сейчас. С 1 октября в России вступают в силу новые правила, по которым банки будут обязаны платить повышенные взносы в фонд обязательного страхования вкладов при выявлении грубых нарушений в работе с клиентами. Под санкции регулятора попадут кредитные организации, которые навязывают дополнительные услуги, не полностью раскрывают риски банковских продуктов или продают сложные инвестиционные инструменты неподготовленным людям. По словам экспертов, в отличие от разовых штрафов, повышенный взнос является постоянной издержкой, которую банку придется нести как минимум полгода. А мечи в соцсетях пожаловались на дефекты после ремонта ТЮЗа. Спустя неделю после завершения многолетних работ со ступени театра начала отпадать облицовочная плитка. Пешеходные дорожки покрылись трещинами, а специальная разметка для слабовидящих отходит от покрытия. Напомню, масштабная реконструкция ТЮЗа началась в 2021 году и сопровождалась сменой подрядчиков. За это время строители обновили фасад, модернизировали зрительный зал и обустроили новые сцены. В Омске тепло постепенно приходит в дома и социальные объекты. Батареи по всему городу нагреются не одновременно. Для заполнения системы и выхода на нормативный режим требуется время. Подключение отопления происходит поэтапно. Скорость прогрева зависит от протяженности теплосетей, этажности здания и удаленности объекта от центральных тепловых пунктов, рассказали в тепловой компании. По возникающим вопросам необходимо обращаться в диспетчерскую управляющей компании. Специалисты подскажут, на каком этапе запуска находится дом. А мечам напоминают о возможности получить компенсацию за перевод домов с печного на газовое отопление. Это денежная компенсация по оплате расходов на строительство газопровода в границах участка и установку газоиспользующего оборудования в размере до 212 тысяч. В мэрии отметили, что для этого необходимо соблюсти ряд условий. Их перечень, а также список документов, которые необходимы для оформления компенсации, опубликованы на сайте мэрии. В Институте русского языка имени Виноградова сообщили о появлении нового союза. То что? Например, он сказал то, что завтра придет. По словам лингвистов, это не деградация языка, а просто смена нормы. Эксперты отметили, что языку для системности потребовался еще один составной подчинительный союз, такой же, как «потому что» и «для того, чтобы». Это были новости.
0: Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: Oh!

0: Антикор. Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Антикор-сервис. Звоните 291-911.
1: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
2: Имеют противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
7: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
8: Доставка на работу и обратно.
7: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63-69-70.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Скоро в школу. Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
10: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
11: В Доброцене выгодные цены.
12: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь, 3.
13: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
14: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
15: При ожогах, при ранах, при язвах не придумывай велосипед. Много тюбиков, ярких и разных. Но проверена мазь Стизамед. Ускоряет заживление ткани, снимает воспаление. Купи мазь Стизамед в ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. «Континент-2», бутик 155.
3: Страховая оценила ущерб в копейки? Наш автоюрист поможет оспорить несправедливую оценку и добиться достойной компенсации. Юридическая компания «Центр права». Телефон 38-59-59.
4: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Школа магии, шоу иллюзий и необъяснимых чудес в эти выходные в Омском цирке. Нопес.
7: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
8: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
0: Ваня! Ваня! Ваня! Радио Ваня! Ближе и роднее!
10: Вот и все. Знакомые стены стали стенами, больше нечем. Воздухом

0: от субдилеров. Оформлять их смогут только прямые дилеры операторов. Еще одно предложение – запретить указывать в массовых СМС персональные данные получателя и его родственников. Также предполагается усилить идентификацию абонентов и контроль за использованием сим-карт. Финальный состав пакета пока формируется. Минэкономразвития подготовила законопроект о новых правилах работы горнолыжных курортов. Документ опубликован на портале нормативных актов. Для трасс ведут обязательную классификацию. С марта 2029 года она начнет действовать для крупных комплексов, а с 2033 для всех остальных. Кроме того, Минэк будет вести единый реестр горнолыжных комплексов. На федеральном уровне также утвердят типовые правила поведения на трассах и канатных дорогах, на основе которых курорты уже разработают собственные требования. В водоеме Великобритании нашли демоническую креветку или креветку-убийцу, инвазивный вид, который угрожает местной экосистеме, сообщает BBC News. Речь идет о небольшом рачке-бокоплаве, родом из Каспийского моря. Представители этого вида крупнее местных сородичей и отличаются характерной полосатой спиной. Этот вид способен вытеснять аборигенные виды, поедая мелких рыб и их икру, а также менее эффективно очищая воду. Креветку-убийцу обнаружили в Холлибрук, притоке реки Кеннет, протекающей через Уилтшир и Беркшир. Считается, что в Великобританию она попала, прикрепившись к корпусам лодок, а затем распространилась по водоемам благодаря каякерам и рыбакам. Специалисты призывают соблюдать правила «проверь, очисти, высуши», чтобы не дать вредителю распространиться дальше, говорится в публикации. Ранее ученые Северо-Западного университета США установили, что тактильные отростки креветки богомола, которые применяются в бою, обладают уникальной структурой, позволяющей эффективно наносить невероятно мощные удары. По словам исследователей, эти морские обитатели способны атаковать со скоростью 23 метра в секунду.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. «Радио Ваня».

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Есть бренды, которые не требуют представления. «Волга» – один из них. Знакомьтесь, «Волга» на Волгоградской. Новый дилерский центр «Антикор-сервис Волга» открыт. Европейский дизайн, надежные двигатели, международные технологии, адаптированные к российским условиям. Стоимость модельного ряда – 2 миллионов 690 тысяч рублей. «Волга» – движение вперед, вдохновленное историей. «Антикор-сервис», Волгоградская, 63. Звоните 330-600.

0: Хавейл F7 в антикор-сервис. Звоните 532-555.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Фа-фа-фаротека.
3: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
4: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
1: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Хочешь свой дом, но участка нет?
7: В Евростиле знают ответ.
6: Нет накоплений на первый взнос?
7: ИП Танский решит и этот вопрос. Землю найдем, ипотеку оформим. Дом для семьи по высоким нормам.
6: Евростиль. Заезжай и живи.
7: Звони 35-33-34. Евростиль. Строим дома мечты. Ипотечный кредит предоставляет ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы 53-42-80.
9: Реклама на радио «Ваня».
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: Lex представляет умную связь варочной панели и вытяжки. Когда вы включаете панель, вытяжка включается автоматически. Вы забываете включать вытяжку или потеряли пульт? У вас высокий или маленький рост и неудобно управлять вытяжкой? Или просто не хочется об этом думать? Все это решает функция автоматического включения вытяжки. Lex. Вы готовите. Техника заботится о вас. Оставьте заявку на комплект на официальном сайте lex1.ru. ООО «Техноленд». ОГРН 197-98-47-06-0908. Санкт-Петербург.
12: Клиенты нужны постоянно. Подрядчики дорого обходятся, реклама не дает стабильного результата. Искра. Готовая AI-команда маркетинга для вашего бизнеса. Анализирует конкурентов, находит точки роста и помогает привлекать клиентов, которые окупаются. Искра. Реклама, которая работает. Ищите в Яндексе. Искра AI.
13: Ваня. Радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. «Континент-2», первый этаж, и «Маяк-1», третий этаж.
4: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
5: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
6: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 38 05 28.
7: Стоп! Срочное объявление. Меховой дисконт роняет цены. Весь сентябрь тотальная ликвидация пуховиков. Коллекции прошлых сезонов со скидками до 70%. Пуховики всех фасонов, цветов и размеров по очень выгодным ценам. Успейте купить. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500-554.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. Ноль плюс.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80.
10: Реклама. Для слушателей старше 12 лет.
11: На что поймать всех угрей? На ретиноевую мазь. Больше никакой угревой сыпи. Ретиноевая мазь. Взрослых тоже касается. Ретиноевая мазь. В ближайшей аптеке и на маркетплейсах.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Нелихие 90-е. Веселый дэнс. Медляки. Техно-дэнс. Еще больше отличных песен слушайте в музыкальных потоках на радиованя.ру.
14: 12+.

0: салюты.
1: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Ваня. Новости.
2: Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты, если сумма превышает 1 миллион рублей. Пересмотр тарифов не должен выходить за пределы бюджета жителей. Декоратор рассказала, как обновить интерьер к осени без ремонта. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. Президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий вывоз из страны наличной валюты и аффинированного золота в слитках, если сумма превышает 1 миллион рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, запрет касается вывоза

0: ходил за пределы бюджета жителей, подчеркнул зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ 8-го созыва Александр Аксененко. Он напомнил, что в этом году россиян ожидает двухэтапное повышение тарифов на коммуналку, так как после январского роста на 1,7% в связи с увеличением НДС, а также ожидается октябрьский пересмотр. «Для россиян это значительный стресс, так как новые тарифы неизбежно отразятся на финансах», отметил депутат. «Платежки за коммуналку должны соответствовать доходу граждан», подчеркнул он. И в завершении выпуска, чтобы обновить интерьер к осени без ремонта, можно использовать текстиль и декоративные элементы. Об этом газете «Ру» рассказала декоратор Юлия Лапшинова. Осенние акценты можно привносить в интерьер с помощью предметов, которыми пользуются каждый день. Различные емкости, текстиль, декоративные элементы и многое другое. Их добавление не требует больших усилий и вложений, но главное, чтобы приобретенные товары были одновременно функциональными, заявила эксперт. По ее словам, одним из ключевых решений может стать обновление посуды или декора для кухонного стола. Например, как считает эксперт, кружка-тыква, тарелка в форме кленового листа, подставки под блюда и бокалы поддержат осенний настрой и украсят сервировку при сборе гостей. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня.

0: фильм.
1: Здравствуйте, здравствуйте, мои дорогие хорошие. Сегодня средина недели, 30 сентября. Да-да-да, не успели оглянуться. Промелькнул первый месяц календарной осени. Всех с наступающим октябрем. Меня зовут Андрей Шмурай, а прямо сейчас на радио Ваня, ну, конечно же, догадались, игра «Угадай фильм». Правила простые. Я включу отрывок из известной кинокартины. Если вы вдруг каким-то образом вспомните ее название, звоните 325-6 96, код города 812. Сегодня среда, традицию нарушать не станем. Слушаем отрывок из голливудской картины.
0: Угадай фильм.
2: Ты хорошо спал?
3: Как мертвый.
4: Правда? Кто бы мог подумать, что Бермудский треугольник так изменит человека? Ты всегда спал беспокойно, нам приходилось приковывать тебя к постели.
2: Это странно.
3: Бермудский треугольник – это очень странное и загадочное место. Вы были бы поражены, попав в него.
2: Она бы точно была. Венсди обожает Бермудский треугольник. Изучает его. Смерть на море ее волнует.
5: Спроси меня.
1: В качестве подсказки, друзья, мне кажется, что название этого фильма уже стало нарицательным. Некоторые, обращаясь к своим знакомым, ну, естественно, в шутку, иногда говорят: «Ну вы и...» А далее название фильма. Звоните, друзья, 325-696, код города 812. Победителю, угадавшему фильм, вручим фирменный шопер от радио «Ваня». Поехали.
0: «Угадай фильм» на радио «Ваня». Радио «Ваня».
6: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
7: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же и на этом. Давай закроем тему.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Салон «Клеопатра». Меховая коллекция «Зима-27» уже в Омске. Удивляем выбором, восхищаем качеством, дарим тепло. Салон «Клеопатра». Твоя безупречная шуба. Континент 2, бутик 155.
3: Фа-фа-фаротека.
4: Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
5: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
6: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы концтовары покупай!
7: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
8: В Доброцене выгодные цены.
5: В Омском цирке знаменитое шоу иллюзий. Представление в эти выходные. 0+.
9: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на Радио Ваня. 53-42-80. Радио Ваня.

0: Угадай фильм.
1: Ну что, друзья мои, давайте подводить итоги нашей игры «Угадай фильм». Среда, загадывали сегодня голливудское кино. Дозвонилась к нам Олеся, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Олеся, рад вас слышать. Я так понимаю, машину ведете?
2: Да, сейчас веду машину, как раз заехала туда, куда выезжать не стоило. Сказался тупик.
1: Как раз пообщаемся спокойно.
2: Да.
1: Олеся, прежде чем вы фильм назовете, давайте еще раз отрывок послушаем.
3: Ты хорошо спал?
4: Как мертвый.
5: Правда? Кто бы мог подумать, что Бермудский треугольник так изменит человека? Ты всегда спал беспокойно, нам приходилось приковывать тебя к постели.
3: Это странно.
4: Бермудский треугольник – это очень странное и загадочное место. Вы были бы поражены, попав в него.
3: Она бы точно была. Венсди обожает Бермудский треугольник, изучает его. Смерть на море ее волнует.
6: Спроси меня.
1: Итак, Олеся, как же называется этот фильм?
2: «Семейка Адамс».
0: Угадал!
1: «Семейка Адамс». Ура, ура, ура. Много раз видели, пересматриваете время от времени?
2: Да, очень люблю этот фильм. Он мне напоминает о моем детстве, когда мы брали в прокате кассету с родителями, садились. Это был целый праздник. Покупали кока-колу и смотрели этот фильм. Очень нравятся актеры.
1: Прекрасно. Кстати, героиня Кристина Ричи, вот сейчас ее имя называли Wednesday, да?
2: Да.
1: Как раз в переводе с английского означает «сегодняшний день недели». Да? Совпадение.
2: Да.
1: Совпаденница. Среда. А вообще, да. Это отсылочка к знаменитому сборнику под названием «Сказки матушки Гусыни», в котором есть такие строчки. «Тот, кто в среду был рожден, горьким горем будет полн». Ну, вообще, конечно, не ужастик, смешное кино. А, кстати, вот этот особняк, наверняка вы его помните, в котором все снималось. Долго искали этот дом, но вот буквально за несколько дней до начала съемок, как это сказать, да сгорел к чертовой бабушке. По-другому здесь и не скажешь. Так что пришлось за отдельные деньги восстанавливать снова. А скажите, а вот если говорить об ужастиках в чистом виде, у вас есть какой-то любимый?
2: Ой, вы знаете, если честно, я так боюсь. Я помню, когда-то давно еще, в далеком-далеком детстве, я посмотрела ужастик «Кошмар на улице Вязов». Это произвело на меня, видимо, настолько неизгладимое впечатление, что с тех пор я ужастики не смотрю. Побаиваюсь потом спать.
1: Слава богу, что все закончилось благополучно.
2: Да, к сожалению, ужастики – это не мое.
1: Ну что, на вкус и цвет, как говорится. Олеся, от всей души вас поздравляем. Вам в подарок фирменный шопер от Радио Ваня.
2: Спасибо большое. Спасибо, Радио Ваня.
1: Хотите кого-нибудь поприветствовать?
2: Ну, конечно, я хочу передать привет тем, кто меня узнал. Конечно, своему супругу. Думаю, вряд ли он меня слушает. Ну, а вдруг так случится. Он сейчас на работе. Я еду за нашим сыночком. Ну, всем привет. Всех люблю. И, конечно же, люблю Радио Ваня. Приятно выигрывать. Особенно, когда это в первый раз.
1: Ой, спасибо, Олеся. Нам тоже очень приятно, когда к нам добавляются новые люди. Хорошего дня.
2: И вам тоже. Спасибо огромное.
0: Угадай фильм. На Радио Ваня. Стоят девчонки, юбки по колено.
7: У перехода метрополитена.
0: Но Радио Ваня ближе и роднее.

0: за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем горячие и пламенные, сегодня середина недели, 30 сентября. Именно в этот день отмечается Международный день подкастов. Заглянем в Википедию. Подкаст – это серия голосовых записей, похожих на программы по радио. Контент подкастов создают ведущие и приглашенные герои или эксперты. Именно о подкастах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Идея создания Международного дня подкастов принадлежит Стиву Ли, основателю сайта с подкастами Modern Life Network. Впервые Национальный день подкастов отметили в 2014 году.
0: Четвертое место.
1: Первый подкаст, посвященный видеоиграм, назывался Gaming Steve и был запущен в 2005-м. Его создал и вел американский журналист Стивен Уайберг, который сначала писал о видеоиграх для различных журналов, а затем перешел на создание подкастов.
0: Третье место.
1: Некоторые исследования показывают, что среди подкастеров преобладают мужчины. Например, по данным одной из компаний, 59% подкастеров – это мужчины, а 41% – женщины. Однако, сравнивая с данными предыдущих лет, можно заметить увеличение количества женщин, которые создают и ведут свои подкасты.
0: Второе место.
1: Одним из старейших подкастеров является японский радиоведущий и комик Хидео Хатада, известный как «Радио Мама». Он начал вещание в формате подкаста в 2004 году на японском сервисе. А в 2006 запустил свой собственный «Радио Мама». Что самое интересное, на момент создания своего подкаста ему было более 70 лет.
0: Первое место.
1: А на первом месте еще несколько фактов. Самый длинный подкаст в мире длился более 340 часов. Средняя продолжительность подкаста – 38 минут. Наиболее популярное время прослушивания – утренние и вечерние часы пик. 65% слушателей предпочитают прослушивать подкасты полностью, а не частями.
0: Великолепная пятерка. Все, что ты любишь на радио Ваня.

0: Погода. По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупать. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины Скороход. Вам комфортно. Круглый год. Скороход. Во всех районах города.
6: Шоу «Иллюзии и чудес». Большое цирковое шоу с загадочными и необъяснимыми трюками. Превращением людей в животных. В эти выходные в Омском цирке.
7: Осень. Время обновлять гардероб. Меховой дисконт приглашает за новинками. В коллекции этого сезона кашемировое пальто, стильные куртки из натуральной кожи и трендовые модели из искусственной замши. Каждая вещь для вашего идеального образа. Центр торговли «Апельсин», третий этаж. Подробности на сайте megdiscount.ru. Телефон 500554.
8: Школа магии, шоу «Иллюзии необъяснимых чудес» в эти выходные в Омском цирке. 0+.
9: Телефон рекламной службы 53 42 80. Hello?
1: Реклама на Радио Ваня.
10: Для слушателей старше 12 лет.
11: А моим дачницам я привез «Радевит», чтобы кожа их ручек не сохла, а оставалась мягкой и здоровой.
12: Крем «Радевит Актив». Лекарство проникает в глубокие слои и питает кожу витаминами.
11: «Радевит». В ближайшей аптеке и на маркетплейсах. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
13: Мы хотим сделать Радио Ваня еще круче и еще ярче. И сделаем это вместе. Потрать 15 минут и прими участие в музыкальном опросе. Заходи на сайт radiovania.ru и оцени песни. Будет так, как ты скажешь. radiovania.ru.
1: Ваня, Ваня. Радио Ваня.

0: Радио Фаня. Ближе и роднее. Радио Фаня. Новости.
1: На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. За последний год 53% опрошенных россиян хотя бы раз посещали мастер-классы, языковые или литературные клубы. В студии Андрей Шмурай. Подробности в нашем выпуске. На госуслугах появился сервис для подготовки брачных договоров. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко, передают РИА Новости. Уточняется, что новая функция доступна в рамках жизненной ситуации обращения к нотариусу. Теперь любой желающий может зайти на портал, заполнить проект договора в электронном виде и заранее определить, как будет распределяться имущество. Теперь будущие супруги и граждане, уже состоящие в браке, могут подготовить проект брачного договора и зафиксировать условия имущественных отношений онлайн, сообщили в аппарате. Чтобы договор получил юридическую силу, его в любом случае нужно будет подписать и заверить у нотариуса. В детских садах России планируют ввести единые программы воспитания, обучения и развития. Об этом сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в разговоре с РИА Новости. По словам

0: 14% респондентов, 27% были на них несколько раз, еще 12% – один. Таковы результаты опроса финансового маркетплейса Выберу.ру. Среди отдельных направлений лидирует керамика. На мастер-классах по ней побывали 14% участников. Языковые клубы посещали 13%, литературные встречи – 11%, занятия по рисунку – 10%. Еще 9% выбирали психологические темы, 8% учились делать свечи, 7% ходили на кулинарные мастер-классы и 4% на комедийную импровизацию. Сразу несколько из перечисленных направлений пробовали 24% опрошенных. И на этом пока все. Вы слушали новости на Радио Ваня.
1: Радиоканал Радио Ваня предназначен для слушателей старше 12 лет. Радио Ваня. Ваня. Радио Ваня.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Омск, 3 октября. Открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». В полдень на Чурлакском тракте 5, там, где бывший метро. Ведущие, музыка, мастер-классы, розыгрыш призов, детские развлечения для самых маленьких и третий этап чемпионата Омской области по дрифту. Приходите всей семьей на открытие автомобильного гипермаркета «Антикор-сервис». 3 октября в полдень. Подробности по телефону 33 06 33.
3: На

0: Популярный полноприводный кроссовер Tenet T7 ждет вас в Anticor Сервис. Звоните 291-911.
1: Натуральные шубы от 49 тысяч. Империя меха. Ленинградская площадь 3.
2: Фа-фа-фаротека. Лампы головного света. Замена бесплатна. Любой сложности.
3: Почему я здесь? Зарплата достойная. Питание вкусное. Продукция по специальным ценам.
4: Доставка на работу и обратно.
3: Это продо-птицефабрика сибирская. Хочешь такую работу? Звони 63 69 70.
5: Империя колодок. Колодки на все автомобили. Замена за 15 минут бесплатно. 511-3-8.
6: Телефон рекламной службы 53-42-80. Радио Ваня. В городе осень.

Стала будешь сильной. Раз, два, три кавычки, сигарету спичкой, и дотла сжигаются совместные альбомы. Только вот привычка, ты к нему как птичка, позовет, и ты опять сорвешься по-любому.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вы являетесь поклонником жанра, где научная фантастика переплетается с нашей реальностью, то эта рекомендация, безусловно, для вас. В минувшие выходные я посмотрел картину под названием «Девятая планета». Это фильм российского производства. И сразу хочу сказать, если хотите получить максимум удовольствия от просмотра, идите в кинотеатр. Потому что очень зрелищно, красиво и, что важно для меня, со смыслом. Там такая история. После несчастного случая в сознании Димы Хруста, это такой простой парень-автомеханик, вспыхивают воспоминания о службе на какой-то девятой планете. И вот, удивительные пейзажи, база землян, сражение с чудовищами, друзья и любимая девушка, которую он однажды спас. Сослуживцы Димы крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, простые, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает ту самую девушку, он уже не сомневается, что кто-то вмешался и скорректировал им всем память. И правду можно узнать, только вернувшись на эту опасную планету. В заключение добавлю, что меня лично подтолкнуло на посещение этого фильма. А это исполнитель главной роли, все тот же Юра Борисов. Кино на вечер. «Девятая планета». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине. Ваня. Радио Ваня.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хорошо знакомое выражение «ползешь как черепаха». Вы знаете, даже эти медлительные животные, как выяснилось, способны на побег. Черепаху зовут Лард, она проживает в штате Колорадо, и ей захотелось приключений. При этом, как вы понимаете, она же никуда не торопилась. Ползла себе по улице навстречу новым впечатлениям. И хозяйке, конечно, не составило труда догнать питомицу, совершившую самый медленный побег в истории. Жаль, в книгу рекордов Гиннесса не попало. Но вот ведь беда какая. Дело в том, что Лард весит 45 килограммов. И, естественно, хозяйка не могла ни поднять ее, ни даже просто развернуть, чтобы беглянка поползла обратно домой. Стала уговаривать черепашку: «Ну, милая моя, хорошая, развернись, пожалуйста, и ползи к дому». Не сработало. Пришлось вызвать, ну, конечно, полицейских, которые поднапряглись так и отнесли таки черепаху в родной дом. Согласитесь, друзья, прекрасный пример погони, во время которой не пришлось ни за кем гоняться. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Любовь зарядила дожди пистолеты. Радио Ваня.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Мужчина, на внедорожнике! Я понимаю габариты, но здесь очередь для седанов. Займите полосу.
3: Думал, свободно, я вообще не покупаюсь. Я машину сдать хочу на продажу.
2: Ваша касса крайняя слева. Проезжайте.
4: Антикор сервис. Первый автомобильный гипермаркет в Омске. Примем ваш автомобиль на комиссию. Найдем покупателя быстро и по максимальной цене. Никаких хлопот с показами и звонками. Все возьмем на себя. Черлакский тракт 5. Бывший гипермаркет Метро. Звоните 33-06-33.
5: Магдана приглашает в мир осеннего стиля. Новая коллекция. Элегантные пальто, уютные куртки из искусственной замши, модели из натуральной кожи и практичные демисезонные куртки. Выбирайте свой образ на любой вкус и погоду. Меховой салон Магдана. Континент 2, 1 улица, 2 этаж, бутик 230. Телефон 985858.
6: Компания «Омский бекон» приглашает на работу обвальщиков и жиловщиков мяса. Возможно, без опыта. Зарплата до 120 тысяч. Льготное питание. Доставка транспортом предприятия. Звоните 8-903-927-1900. 8-903-927-1900.
7: Шубы! Шубкин дом! На Маркса! 8!
8: Осень. Время не хандрить. Организм восстановить. Ретрит-туры на двоих в санатории имени Карбышева. До конца октября выгода до 30%. Бронируйте 67-30-34. 67-30-34.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
10: Обувь для мужчин со вкусом от магазина «Рафаэль». Почувствуйте всю красоту этой осени в комфортной, стильной обуви. Огромный выбор мужских моделей производства Турции, Вьетнама, Индонезии и России. Магазины «Рафаэль». Искусство стильной обуви. Континент 2, 1 этаж и «Маяк 1, 3 этаж.
11: Телефон рекламной службы 53-42-80.
12: Ян, Вано, Хуанита, Ваня.
13: Ближе и роднее. Радио «Ваня».

кажется, что я тебя люблю. А может, нет. А может быть, и да. А может быть, хоть ты сволочь, я тебя все равно люблю.

0: Погода.
1: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
0: Радио Ваня. Отличная погода. Реклама на Радио Ваня.
2: Чтобы войти в историю, иногда достаточно просто войти. В новой безупречной шубе. Меховой салон «Клеопатра». «Континент-2», «Бутик-155». «Клеопатра». Коллекция меха «Зима-27» уже в Омске.
3: Омская юридическая бюро!
4: Навалиханова 6.
5: Опытные юристы помогут оформить банкротство. Обращайтесь, проконсультируем бесплатно.
6: Банкротство — лишь негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
7: Банный сезон в самом разгаре. В компанию «Евростиль» и «ИП Данский» требуются толковые плотники и строители. Работа круглогодична. Нет опыта, но есть желание зарабатывать? Научим строить. Гарантируем высокую заработную плату без задержек. Построил, получил. Плотный график без простоев и честный расчет точно в срок. Звони 63-63-01.
8: Скоро в школу, не зевай. В Доброцене для учебы канцтовары покупай.
9: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
10: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53-42-80. Реклама.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Нефть – это не только топливо, но и лекарство от жирных волос, сибореи и перхоти. Возьмите шампунь «Нафтодерм» с рафинированной нафталанской нефтью. Кожа головы быстро придет в норму. Шампунь «Нафтодерм» в аптеках и на маркетплейсах.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Ваня. Радио Ваня.

0: всех и все на одного. Андрей Шмурай на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнительница Саша Савельева рассказала о совместной работе с певцом и автором песен Денисом Клявером. В апреле прошлого года звездный дуэт представил зажигательный трек «Твой человек», который получил теплый отклик у поклонников обоих артистов. Савельева призналась, что созданию совместной песни предшествовали давние дружеские отношения. «Я очень люблю Дениса, и мы дружим уже давно, дружим семьями. Для меня это было очень классным опытом записать с ним песню», — рассказала артистка. По словам певицы, композиция создавалась с нуля. Текст и музыка полностью принадлежат их авторству. «Мы встречались в его студии, писали песню, придумывали слова и музыку. Это все было в едином творческом порыве», — добавила Савельева. Певица также отметила, что была невероятно счастлива посотрудничать с человеком, с которым дружит и выступает на одной сцене не первый год. В завершении она подчеркнула, что запись дуэта с Клявером стала для нее очень крутым и классным опытом. Что ж, слушаем и наслаждаемся.

сгорим. Давай гореть красиво. Знаешь, тебе спасибо за этот пожар между.

0: один за всех. С 15 до 20 на радио Ваня. Звездный час.
1: Всем привет и кое-что из звездных новостей. Поп-исполнитель Иракли подтвердил информацию о том, что певица Ольга Серябкина делала первые шаги в шоу-бизнесе в составе его танцевального коллектива. 49-летний Ираклий Пирскалава в первую очередь с иронией отметил, что не находится в том возрасте, когда начинаются провалы в памяти. Слава богу, еще с памятью все хорошо. Слова песен помню, про то, что Серябкина у меня танцевала, тоже. Я очень рад и горд тем, что действительно начало было положено тогда, еще давно, заявил певец. Говоря о творчестве Ольги Серябкиной, Ираклий Пирскалава отметил, что следит за ее музыкальными релизами. По мнению певца, его коллега по сцене продемонстрировала впечатляющие развитие и как сольная исполнительница, и как автор песен. Кстати, Ольга, в свою очередь, также поделилась подробностями о своем танцевальном опыте в коллективе «Иракли». По словам певицы, тогда ей было всего 18 лет. Она была студенткой второго курса университета, училась на лингвиста-переводчика и просто хотела подзаработать. Ну а чем все закончилось, вы прекрасно знаете.
0: Звездный час. Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: По данным синоптиков, завтра, 1 октября, в Омске без осадков. Ночью до плюс 7, днем плюс 16. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба и будет падать. В ближайшие дни резких перемен погоды не ожидается.
1: Радио «Ваня». Отличная погода. Реклама на радио «Ваня».
2: Осенние прогулки – особенное удовольствие, когда на вас комфортная обувь от Скорохода. Большой выбор обуви для проблемных ног. Широкая стопа, большой взъем или выступающая косточка. Выберите свою пару на осень. Магазины «Скороход». Вам комфортно. Круглый год. «Скороход» во всех районах города.
3: Ищите автомобиль из Японии, Китая или Кореи? Азия Импорт. Ваш проводник в мире автомобилей под заказ. Доставим авто вашей мечты. Прозрачность на каждом этапе. Азия Импорт. Только качественные автомобили. 380528.
4: Макдана представляет премиальную коллекцию мехов. Изысканные шубы из аукционного меха Норки. Эталон качества и статуса. И роскошные шубы из меха аргентинской лисы по настоящим демократичным ценам. Меховой салон Макдана. Континент 2. Первая улица, второй этаж, бутик 230. Телефон 985858.
1: Телефон рекламной службы 53-42-80.
5: Ваня, Ваня, Ваня, Ваня,
1: Радио Ваня.

0: Мурманска до Хабаровска. Радио Ваня. Ближе и роднее.
1: Мы встретимся с тобою у первого подъезда. Паролем будет просто как дела. Ты мне сказала, будешь одет.

0: подходить к своему кредитору и ВМФЦ.
1: Исчезновение людей, иллюзии знаменитых фокусников, канатоходцы, дрессированные кошки и грациозные лошади. В эти выходные в Омском цирке. 0+.
2: Пора обратиться за помощью в банкротстве в Центр права. Консультация бесплатна. Телефон 38-59-59.
0: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
3: Скоро в школу! Не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
4: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
5: В Доброцене выгодные цены!
6: Когда нет интернета, есть то, что продолжает работать. Реклама на радио Ваня. 53-42-80. Ваня!

0: за всех. С 15 до 20 на Радио Ваня. Великолепная пятерка.
1: Всем горячие и пламенные, сегодня середина недели, 30 сентября. Именно в этот день отмечается Международный день подкастов. Заглянем в Википедию. Подкаст – это серия голосовых записей, похожих на программы по радио. Контент подкастов создают ведущие и приглашенные герои или эксперты. Именно о подкастах наш сегодняшний хит-парад.
0: Пятое место.
1: Идея создания Международного дня подкастов принадлежит Стиву Ли, основателю сайта с подкастами Modern Life Network. Впервые Национальный день подкастов отметили в 2014 году.
0: Четвертое место.
1: Первый подкаст, посвященный видеоиграм, назывался Gaming Steve и был запущен в 2005-м. Его создал и вел американский журналист Стивен Уайберг, который сначала писал о видеоиграх для различных журналов, а затем перешел на создание подкастов.
0: Третье место.
1: Некоторые исследования показывают, что среди подкастеров преобладают мужчины. Например, по данным одной из компаний, 59% подкастеров – это мужчины, а 41% – женщины. Однако, сравнивая с данными предыдущих лет, можно заметить увеличение количества женщин, которые создают и ведут свои подкасты.
0: Второе место.
1: Одним из старейших подкастеров является японский радиоведущий комик Хидео Хатада, известный как «Радио Мама». Он начал вещание в формате подкаста в 2004 году на японском сервисе, а в 2006 запустил свой собственный «Радио Мама». Что самое интересное, на момент создания своего подкаста ему было более 70 лет.
0: Первое место.
1: А на первом месте еще несколько фактов. Самый длинный подкаст в мире длился более 340 часов. Средняя продолжительность подкаста – 38 минут. Наиболее популярное время прослушивания – утренние и вечерние часы пик. 65% слушателей предпочитают прослушивать подкасты полностью, а не частями.
0: Великолепная пятерка.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Крошка моя, я по тебе скучаю. Района, квартала.
2: Поехали плясать, ждет такси у кафе.
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Артем Качер. Ханей.

0: ближе и роднее.
1: Хочется писать и не хочется. В руках опять 100 лет одиночества. Да что такое, ёлки, со мной?

0: за всех. Признайся, что любишь, любишь, любишь. Ушами радио Ваня. Одинокий шмурай.
1: Одинокий шмурай.
2: Всем привет, и это наша рубрика об отношениях. Тут одна девушка попросила совета в интернете. Она встречается с кавалером всего 8 месяцев и удивилась, когда он озвучил, какой подарок хотел получить бы на день рождения. Дело в том, что парню хочется iPhone 18 Pro. И хотя его дама неплохо зарабатывает и, в принципе, может позволить себе такую покупку, кое-что ее смущает. На ее день рождения бойфренд угостил ее просто ужином в ресторане, потратив раз в 5-6 меньше денег, чем стоит подарок, который он затребовал. Вот девушка вся в раздумьях. Хотя пользователи интернета советуют ей не думать и просто ему отказать. Согласитесь, отношения-то длятся всего каких-то 8 месяцев, и, по-моему, неприлично требовать такие дорогие подарки. Друзья, знаете, что самое обидное? Пока я вам все это здесь рассказывал, дамочка взяла и удалила пост из соцсетей. Так что мы не узнаем, чем же там дело-то закончилось. Но надеюсь, что девушка сделала правильные выводы и приняла верное решение. Друзья мои, несмотря ни на что, любите друг друга и не будьте одинокими.
0: Одинокий шмурай. Ваня. Радио Ваня.
3: Звездам не страшно падать, страшно падать.

0: Реклама на радио Ваня.
1: Скоро в школу, не зевай! В Доброцене для учебы канцтовары покупай!
2: Большой выбор товаров. Тетради, краски, карандаши, фломастеры, ранцы и много других ярких и стильных товаров к школе.
3: В Доброцене выгодные цены.
0: Телефон рекламной службы 53 42 80. Ваня. Радио Ваня.

0: Эта песня простая, чтобы каждый растаял.
1: Вам пора, чтобы играли пацаны на гитаре.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: один за всех. Шоу с человеческим лицом на радио Ваня. Кино на вечер.
1: Всем привет, друзья! Если вы являетесь поклонником жанра, где научная фантастика переплетается с нашей реальностью, то эта рекомендация, безусловно, для вас. В минувшие выходные я посмотрел картину под названием «Девятая планета». Это фильм российского производства. И сразу хочу сказать, если хотите получить максимум удовольствия от просмотра, идите в кинотеатр, потому что очень зрелищно, красиво и, что важно для меня, со смыслом. Там такая история. После несчастного случая в сознании Димы Хруста, это такой простой парень-автомеханик, вспыхивают воспоминания о службе на какой-то девятой планете. И вот, удивительные пейзажи, база землян, сражение с чудовищами, друзья и любимая девушка, которую он однажды спас. Сослуживцы Димы крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие, простые, обычные армейские воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает ту самую девушку, он уже не сомневается, что кто-то вмешался и скорректировал им всем память. И правду можно узнать, только вернувшись на эту опасную планету. В заключение добавлю, что меня лично подтолкнуло на посещение этого фильма. А это исполнитель главной роли, все тот же Юра Борисов. Кино на вечер. «Девятая планета». Смотрите с удовольствием.
0: Кино на вечер. Истина в кине.

0: Яркие новинки. Биарвольф. Феникс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам. Ударит царство теней, я обернусь фениксом.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: спокойствие и вкусный кофе.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир. Суета, но на крыше мы совсем.

0: один за всех. Легкие будни на радио Ваня. Шмурайские штучки.
1: Всем привет, друзья! Хорошо знакомое выражение «ползешь как черепаха». Вы знаете, даже эти медлительные животные, как выяснилось, способны на побег. Черепаху зовут Лард, она проживает в штате Колорадо, и ей захотелось приключений. При этом, как вы понимаете, она же никуда не торопилась. Ползла себе по улице навстречу новым впечатлениям, и хозяйке, конечно, не составило труда догнать питомицу, совершившую самый медленный побег в истории. Жаль, в книгу рекордов Гиннесса не попало. Но вот ведь беда какая. Дело в том, что Лард весит 45 килограммов, и, естественно, хозяйка не могла ни поднять ее, ни даже просто развернуть, чтобы беглянка поползла обратно домой. Стала уговаривать черепашку: «Ну, милая моя, хорошая, развернись, пожалуйста, и ползи к дому». Не сработало. Пришлось вызвать, ну, конечно, полицейских, которые поднапряглись так и отнесли-таки черепаху в родной дом. Согласитесь, друзья, прекрасный пример погони, во время которой не пришлось ни за кем гоняться. Вот такая штучка.
0: Шмурайские штучки. Штучки шмурайские. Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее. Я думаю.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Любовь зарядила дожди-пистолеты. Радио Ваня. Ближе и роднее.

Восточные сказки. Зачем ты мне строишь глазки? Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио!

0: Это не шутки.
1: Мы встретились в маршрутке под номером один.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет. Радио Ваня.

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Все, что ты любишь. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: ближе и роднее.
1: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного.

всю жизнь что-то ищем. Любовь, работу, друзей, дело своей жизни. Единственное, что нам не приходится искать, это

0: вернее. Радио Ваня.
1: Что такое любовь? Никто не сможет это объяснить. Возможно, это как смотреть на небо через зеркало. Кружится голова, но взгляд не оторвать. Я честно не знаю, что я сейчас говорю, но, возможно, это все из-за того,

Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС-77-48-187. От 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.

ты не сможешь вернуть ее. Шепчет мне нежно дождь, знаю, что встречу тебя с другим. Лучше это была б не ты, но рядом с ним ты идешь. Я ж тебя так любил, так любил. Думал, что

0: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС-77-48-187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
1: Ваня. Радио Ваня.

0: все, что ты любишь. На радио Ваня.
1: Тополиный пух жараю.
2: Ты отвезешь меня домой.
3: Ну, с тобой теперь никто. А помнишь, раньше был кто?
0: Все, что любишь. И яркие новинки. Бис. Таня не плачет.

0: скучаю.
1: Радиоканал «Радио Ваня». Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер ФС 77 48 187 от 19 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал «Радио Ваня» предназначен для прослушивания лицами старше 12 лет.
2: Дома, на работе, за рулем. Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Она хотела жить на Манхэттене и с Деми Мур делиться секретами.
1: А он просто диджей на радио.
0: Радио Ваня. Ближе и роднее.

0: Радио Ваня.
1: Снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек. Ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда. Давай.

хочется на все закрыть глаза. Порой мне так хочется то, чего нельзя. И глядя в облака, я понял все теперь. Целый мир в тебе. Давай с тобой на все.